0: 8 утра в Ванкувере ровно, вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я Денис Мазар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 10 июня, среда, и сегодняшний наш эфир я проведу вместе с своей коллегой Александрой Герсон, которая к нам уже присоединяется, а нашим сегодняшним утренним собеседником станет общественно-политический деятель, предприниматель Денис Елисевич. Саш, привет, доброе утро.
1: Привет, Денис, хочу сразу спросить тебя, как тебе картинка? Я вижу, она мутноватая.
0: Нет, это не обращай внимания, это картинка внутри нашей системы, в Ютубе она хорошая.
1: Отлично. Всем доброе утро, всем привет. Сегодня к нам должен прийти Денис Елисевич. Вчера у нас был эфир с Романом Цымбалюком, который был, к сожалению, не час, как предполагалось, а полчаса, потому что Роман не выдержал, так сказать, общения с нами и решил отключиться, что было для меня невероятно странно, потому что мне казалось, что Роман Цымбалюк – это вообще такой серьезный журналист, который держит, так сказать, удар, как бы ему нравилось или не нравилось, те вопросы, которые задавал ему наш коллега Богдан Триканов, тем более, что Богдан задавал ему вопрос, который прозвучал несколько раз. Я не услышала в этом вопросе никакого криминала или какой-то иронии. Звучал он так, что вот друг Богдана живет в Украине и боится выходить на улицу по причине того, что не хочет воевать. Ну, очевидно, я не живу в Украине, и то, что чувствовал при этом Роман Цымбалюк, наверное, мне, так сказать, не могу это разделить, но у меня по этому вопросу, по этому поводу есть вопросы уважаемому Денису Елисевичу, потому что мне интересно, что Денис думает по этому поводу. Ждем подключения Дениса Елисевича.
0: Денис уже с нами, поэтому, пожалуйста, можешь задавать свой интересующий вопрос.
1: Привет, Денис.
2: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Денис.
0: Приветствую, Денис.
1: Ну, последнее, что я привыкла делать, Денис, это, так сказать, говорить о ком-то за спиной кого-то. Но ситуация такая, что я не могу тебя не спросить по поводу того, что было. Наверняка ты смотрел, я тебя попросила, во всяком случае, об этом наш вчерашний коротенький эфир с Романом Цымбалюком, украинским журналистом, потому что мы предполагали час, было полчаса. Роман отключился, расстроился, убежал. Ну, убежал, это называется убежал, по-другому это не назвать, потому что хотя бы как-то прощают, а что-то объясняют, а тут бум, привет, горячий. Я хочу тебя спросить, видел ли ты это? И сейчас я понимаю, почему на дебаты с тобой Роман Цымбалюк не пришел.
2: Да, я посмотрел это вчера поздно вечером. Я вам, ну, я же честно всегда с вами разговариваю, сейчас отвечу честно. Начну с Богдана. Я не в восторге от его формулировок, скажем так, от формулировок Богдана. Даже если он хотел что-то сказать как бы правильно, он не так это сформулировал. На мой, конечно, только взгляд.
1: Я согласна.
2: По поводу Цымбалюка, это абсолютно прогнозируемая история. Он начал вас оскорблять с самого начала. Не вас, а ваш канал, я имею в виду, не лично, а канал. Оскорблял, потом у него была пауза более корректная, потом он опять бросился оскорблять, но я ни одного аргумента не услышал. То есть, понимаете, сейчас какая ситуация в Украине? Вот есть такая соцсеть Threads, и я вчера там читаю, значит, от одной девушки пост. Она пишет, ну, я по-русски, конечно, скажу, там пост на украинском. Я вот ехала в такси, и таксист мне доказывает, что Зеленский сам бьет дронами и ракетами по Украине для того, чтобы скрывать данные о коррупции, чтобы люди это не обсуждали. И теперь он будет это рассказывать СБУ. Я пишу комментарий. Вот это вот к Цымбалюку то же самое. А если другой украинец идиот представит? Это запрещено законом быть идиотом? Он же не зовет Путина, он не говорит, русская армия, вы молодцы, давайте еще убивайте Украину.

0: Он просто может быть идиотом, в конце концов, любой другой гражданин. Но у них ситуация такая, что вы все должны быть одинаковыми. И вы знаете, я вот эти параллели избегал несколько лет, но это же попахивает реально Третьим Рейхом. Это то же самое в России. Ты чуть-чуть отклоняешься на 1 градус от государственной пропаганды, и ты уже враг народа. Это не то, что не свободное общество, это путь в никуда, в катастрофу. Роман Цымбалюк просто один из тех, кто это обслуживает. И я, конечно, никогда бы не спускался даже до его уровня с ним дебатировать, но так и ради вас, когда вы просили, я говорю, давайте, Александр, если он хочет, пожалуйста. Почему? У меня была там 1% надежды, что он будет готов аргументировать свою точку зрения. Он кричит, что Путин, да мы знаем, что Путин напал на Украину. Я украинец, если что, на меня он лично напал, я находился в Киеве. Но мы же сейчас обсуждаем, что происходит. Мы же не говорим с вами в 22-м году зимой, весной или летом. Мы говорим сейчас летом 26-го года. И сегодня уже война в Украине идет дольше, чем Первая мировая. Не то, что Вторая, Первая мировая. Это фантастика, что происходит. Но Романа Цымбалюка все устраивает. Если бы Романа Цымбалюка бусифицировали 5 быков, в автобус засунули, запихнули, отправили на фронт, и мясной штурм. Наверное, Роман Цымбалюк так бы не пел. Он на зарплате офиса президента сидит, гонит агрессивно пропаганду, высокомерно, будто бы он что-то из себя представляет. Все забыли, что он годами тут выплясывал на российских эфирах, идиот. Понимаете, что сделали тогда в России до полномасштабной войны? Они взяли пару идиотов, клоунов. Лысый такой там был, как его, Ковтун, кажется, там к ним ходил. И Цымбалюк. Это такие 2 мальчика для битья, которых ставили в эфиры, и там эти Соловьёвы и все эти придурки издевались над ними просто в эфирах. И ты думали, вот это украинцы-идиоты по этим двум. Вот что они делали. Они в этом участвовали. Они сейчас будут рассказывать, что они агенты ГУР, они агенты СБУ. Я не знаю, чьи они агенты. Но факт в том, что это просто такая топорная, тупая пропаганда. Я ни одного аргумента у Цымбалюка не услышал. Как бы Богдан не формулировал, как мне не нравится. Я не услышал аргумента. Он сказал просто, вот там абсолютное зло, а мы абсолютное добро.
1: А, Денис, у вас замечательная, во-первых, футболка. Прекрасная. И второе, что я хотел бы вас спросить, а не кажется ли вам, что на самом деле вот действительно сегодня в Украине просто невозможно это аргументировать, даже если Цымбалюк этого захотел? Да, то есть вот складывалось такое впечатление, что Роман на самом деле все понимает, но, скажем так, другого он просто ответить не может. Потому что я на это обращал внимание уже не первый эфир. А, то есть вот речь об одном и том же. Все время вот... Но как бы вот аргументации нет, но ее, наверное, и не могло бы быть в данной ситуации.
0: Ну, тогда, если он порядочный человек, как он может занимать эту сторону? Вы понимаете, я люблю Украину, я выступаю за Украину, но я же абсолютно против пропаганды. Иду вразрез с ней. И мне кажется, что так должен себя вести человек, который является патриотом Украины, в общем понимании этого слова, но который не приветствует то, что делает режим. То есть я сейчас не буду вам говорить, что Россия – это абсолютное зло, Украина – это абсолютное добро. Нет, Зеленский превратил Украину в маленькую Россию.
2: Угу. Но я хочу вернуться, Денис, ко вчерашнему инциденту. Да? Вот ты вообще, ну, я хочу, это не в оправдание Богдана, а в объяснение ситуации. Богдан не является профессиональным журналистом. Он человек, который привнул к нашей команде, который помогает нам в чем-то выполнять какую-то работу. Более того, мнение Богдана – это не мнение радио «Вера». Так сказать, у радио есть своя позиция, у Богдана своя позиция. Почему вообще этот дуэт состоялся? Кстати говоря, инициатором этого дуэта был именно Цымбалюк. Потому что однажды, когда он, Богдан был в эфире, когда был Роман Цымбалюк, и я пригласила Богдана, потому что он с Украины. И мне было интересно, потому что я не с Украины. Ну, я теперь не знаю, откуда я вообще, да, была тогда Украина, сейчас не Украина. Но я имею в виду, я не с Украины, Украины. Я уезжала из Советского Союза. Денис Мазар тоже не с Украины. Мне казалось наивно, что если есть человек с Украины, как Богдан, а он из Краснодона, и Роман Цымбалюк, я сейчас не оправдываю Дениса, просто пытаюсь объяснить ситуацию. Мне показалось, что это будет интересно. В результате Богдан Цымбалюк начал троллить Богдана, потом стал, значит, как бы говорить, что тот сказал то не так, и, наверное, он говорил не так. Но когда я написала Роману Цымбалюку накануне этой передачи,

0: хочет ли он этого дуэта? Я же спросила. Я же не просто позвала, я же не маленькая дурочка, позвать того, позвать другого, а что получится, посмотрим. Нет, я спросила, хочет ли он участвовать в этом эфире. Ответ был «да». И вот ты очень точно сейчас сказал, когда он пришел, еще даже когда Богдан рот не открыл, он уже сказал, я хочу поставить вас в известность, что в Украине ваше радио называют ватой.
1: Это была фантастика. Это было, да, это было фантастично.
0: Это было вместо здрасти. Я да. Совершенно обалдела, если ты пришел к людям, которые тебя позвали, и ты согласился прийти в этот эфир. Тебя не тащили сюда силой. Более того, ты согласился, чтобы Богдан был в эфире. Кстати, я Богдана отговаривала. Я говорила, послушай, ну, Соболюк тебя откровенно троллит. Он нашел себе как бы жертву и так бы как бы, ну, играется с этим. Я говорю, зачем тебе это нужно? Ну, я же не могу, Богдан взрослый человек, я не могу его держать за руки, правильно? Ну, и это состоялось. Я не знала, как это будет. Понятия не имела. Но когда Соболюк, придя в чей-то дом, говорит, вы твари, вы там... как-то еще какое-то слово, я не помню. Ну, я смотрела на него и думала, или он, может быть, плохо себя чувствует, или еще какая-то ситуация. Ну, не может человек, который согласился, пришел, обсудили бы это. Более того, Денис Манзар вначале ему говорит, вот мы рады вас видеть. Он говорит, а мы тоже вас рады видеть. Но на Украине говорят, что вы вата. А потом вы твари, а потом еще что-то. Скажи мне, журналист с харизмой, со стержнем никогда не будет так разговаривать. Надо отдать должное Денису Манзару, мне неловко не кстати, говорить в третьем лице сейчас, но у меня другой возможности нет, который вообще, ну, как бы, я не знаю, как поняла бы себе я, Денис, в этой ситуации, если бы мне сказали, вы твари. Я бы, наверное, что-то ответила, поэтому ему еще повезло, кстати говоря, что ситуация была такая, что Денис ведет себя вот так, как ведет, Богдан тоже. То есть это был такой спектакль, такое шоу, ну, когда он отключился и сказал, я больше к вам не приду, а кто тебя больше позовет вообще? Это какой-то сюр. Вот мне, я не выясняю с ним отношения. Он, наверное, классный журналист в Украине, наверное, я не знаю. Но что касается его таких качеств, так сказать, профессиональных, касательно общения с нами, Мне кажется, он растерялся, сломался, не знаю.
1: Он не журналист. Он не журналист, он пропагандист, это большая разница. Никогда он журналистом не был, это пропагандист. И смотрите, когда он начал эфир с того, что говорит, вы ватное радио, я, знаете, я же дернуло меня просто. Я хочу сказать, так у нас же с Денисом был не то что конфликт, Денис сказал мне, что я недостаточно ругаю Путина. Ничего не понимаю. Мои зрители писали, говорят, радио «Вера» чуть ли не украинской пропагандой занимается. Я уже не могу разобраться, так ватная или украинская пропаганда. Уже, ну, вы понимаете, это такой абсурд. А почему он так сказал? А
0: почему?
1: Потому что нужно, чтобы все ваши гости выходили и 2 часа ругали Путина и говорили, какой Зеленский замечательный. И что войну нужно продолжать бесконечно. Вот так это должно выглядеть.
0: А мне, Денис, показалось, вот что. Ты прав совершенно, когда... нас говорят, что мы жидо-бендеровская или просто там проукраинская, а теперь вот подачи Цымбалюка мы, как еще одна дама сказала, упоротый, его подружка, и там еще что-то. Ну вот вы вчера, когда тебя спросила вчера, Денис, вот, ну как к этому относиться, мне показалось вот что. Поскольку он наши эфиры выставляет у себя, это я еще закончила насчет Цымбалюка, просто это последнее, выставляет у себя, и там он как-то обзывает нас как-то там, как-то обзывает. И там у него большие просмотры. И мне кажется, что вот его армия, так сказать, которая сказала, ну да врежь ты этим там жидам пархатым или там еще кому-то. И вот он пришел, мне кажется, ему наплевать было, что там Богдан говорит, что там. Он пришел, у него была адженда. Он пришел сказать гадости. Быстро сказал и свинтил. Ну,
1: конечно.
0: Вот так это выглядело. Ну,
1: потом
0: вот
1: выставят у себя на канале и будут смаковать, смотрите, как я уделал пропагандиста. Вон будет так выкладывать. Ну, конечно, это примитив. А по уровню воспитания и поведения, ну, быдло. Ну, прямо вам говорю, быдло. Вы мне когда-то звонили, когда посмотрели мои дебаты с бывшим министром Ревой, помните, с которым я поругался в эфире и все. Тоже быдло. Не было же

0: откровенную позицию.
1: У него нет никакой позиции. Повторяю, человек путает пропагандиста и журналиста. Журналист настоящий, таких уже единицы остались, они уже в Красной книге, он не будет под ситуацию подстраиваться, будет свою линию гнуть и ее обосновывать. А у Цымбалюка конкретная задача. Поэтому здесь даже обсуждать нечего. То, что он там боится чего-то, не боится, это вообще... Так вопрос не стоит. Он обслуживает офис президента.
0: И еще один вопрос. Если действует принцип, что защищать страну должны все, почему у многих возникает ощущение, что одни воюют и гибнут на фронте, а другие продолжают жить относительно спокойно и не несут тех же рисков? Это тебе, кстати, вопрос с Украины.
1: Ну, у меня в моей матрице жизни нет такого понятия, как все что-то должны государству. У меня такое отсутствует. Если это не феодальный строй, если это о свободных людях речь. Поэтому такого нет. Но я понял вопрос человека. Вот Цымбалюк – это типичный привилегированный. То есть у него бронь от армии, у него зарплата, просто выполняя повестку дня. Какого-то сейчас Миколу никто не спрашивает. Я повторяю, 5 быков подлетают в масках, запихивают его в бусик, отправляют его на фронт. Это о чем говорит? О том, что это не то, что несправедливо, что это полный абсурд. Но такое сегодня государство, такова политика Зеленского. Они не могут уже это остановить.
0: Денис, ну хватит уже, много времени так уделили этому персонажу. Ну, так сказать, как сказал вчера Денис Мазар, нам жаль, что вы потеряли. Мне нисколько не жаль, и никого мы не потеряли. Я сдерживала себя постоянно, потому что я человек воспитанный, интеллигентный, в отличие от нашего вчерашнего гостя. Ну, а он теперь, вот, так сказать, ну, победа совершилась. Его армия получила удовольствие от того, что пришел герой, наговорил гадости здесь и сбежал. Ну, мои поздравления, Роман. Я хочу, Денис, вот что спросить тебя. Сегодня, конечно же, и твой последний стрим, один из последних, который я видела, касательно Романа Абрамовича, его встреч, его желание помирить, если я могу так сказать условно, как говорит Денис, Зеленского и Путина. Что ты про это думаешь?
1: Да, было такое. Ну, видите, это было слито в прессу, и, конечно, все это звучит тоже абсолютно под стать текущей ситуации. То есть, что произошло? Приезжает к Зеленскому Абрамович. Идет разговор о мире. Зеленский говорит, давай встречу устраивать будем с Путиным. Там есть четкие условия, есть четкие договоренности с Трампом по поводу Донбасса. Абрамович, если вы читали Financial Times, охарактеризовал это как конкурс капитана в КВН. Все, что происходило с ним. То есть уезжает Абрамович. Абрамович подчеркивает, ну его источники, как слив, короче говоря, в прессу, подчеркивает, что Зеленский был гораздо более сдержан в разговоре с Абрамовичем по поводу Путина. Потом Зеленский катает это письмо Путину, которое, ну вы знаете, это примерно письмо звучало так, если по-честному говорить. «Слушай, ты старое чмо, мы по тебе уже запускаем ракеты и дроны, поэтому выполняй наши указания». Ну на такое письмо Путин, там Гитлер или демократический президент вы получите только один ответ, примерно такой, как дал Путин. И Зеленский вчера честно вышел и сказал, этим письмом я достигнул своей цели. Что он имел в виду? Эскалацию. Эскалацию. Более того, потом всплывает, что Зеленский сказал Абрамовичу, денежки где? То есть британское правительство Абрамовича заставило продать футбольный клуб Челси и 2,5 миллиарда фунтов стерлингов передать Украине. И Зеленский говорит Абрамовичу, Рома, где деньги мои? Он же не может нажраться этими деньгами. Вот что произошло. То есть я к чему веду? Это не дипломатия. Это письмо Абрамович, ну, у меня такое ощущение, что он зритель моего канала, я же давно сказал. Вот это чистый конкурс капитанов КВН. Это не дипломатия. Если ты хочешь мира, значит ты занимаешься дипломатией. Как эта дипломатия занимается с последними конченными подонками, врагами Нетаньяху, как эта дипломатия занимается Трамп, и всю историю все мировые лидеры этим занимались. Дипломатия. Тебе не надо оскорблять оппонента, весь мир знает, кто такой Путин. Ты хочешь мира? Строй дипломатию. А он, вернее, его помощники, эти спичрайтеры, конкурс капитанов КВН, в итоге получили эскалацию. Сейчас в Украине разгоняются такими, как Цымбалюк, что? Мы побеждаем уже на фронте. Мы загоняем Россию. Он же там у вас в эфире тоже рассказывал, что будем обсуждать, что Россия распадет. Ну, то есть, понимаете, такая тупая, топорная пропаганда.

0: Давайте поговорим о реалиях. Да, мы поняли, в России я согласен со всем. А в Украине что? Давайте обсудим. Потому что у меня складывается такое впечатление, что, знаете, только мы бомбим Россию, там действительно уже на грани краха, а Украина просто процветает. Нет, пока... знаете, что произойдет с Украиной, пока это все... Ой, я не хочу уже, понимаете... Если бы вы сейчас очутились на пару дней в Украине, я думаю, вы бы потом даже по-другому вели свои передачи. Особенно, если вы были в Украине при демократии. Ну, не полноценной, но все-таки демократии. Вот тогда вы бы почувствовали эту разницу. Я это просто очень хорошо ощущаю. Я когда открываю сейчас соцсети, мне не верится, что сегодня с моей страной такое.
1: А, скажи, пожалуйста, Денис, а почему Абрамович?
0: Ну, Абрамович это единственный, как говорится, Абрамович это единственный, с кем готов разговаривать в офисе Зеленского. Из тех, у кого есть русский паспорт. И тех, кто близок к Путину.
1: А вот я, ну вот мой вопрос, почему он, это у него какие-то приятельские отношения с Владимиром Зеленским были, может быть, или поэтому есть к нему какое-то доверие, Денис?
0: Нет, это не первый раз. Доверие какое-то есть, это не первый раз Абрамович участвует. Он же участвовал, по-моему, или в Минских, или в Стамбульских, он был посредником. Он не первый раз участвует. Я так понимаю, у него есть какие-то отношения с Арахамией. Это ближайший там Зеленскому человек. Один из таких кланов, которые, как клан Ермака, вот есть такой клан Арахамии. Просто они ведут себя более спокойнее. Так вот, Арахамия, он даже с Путиным разговаривал при встрече с Абрамовичем. Я не знаю, как там Абрамович сделал громкую связь, включал или передал трубку, но четко написано, что Арахамия разговаривал по телефону с Путиным, когда Абрамович приезжал.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, насколько, почему эта встреча, ну, она не особенно, о ней не особенно писали, это она была, ну, если не тайная, то почти.
0: Да, она была тайной, в том-то и дело, она была тайной. И дальше, я так понимаю, после этого письма это было слито в прессу. То есть, короче говоря, я так понял, что... Ну, не понял, точно она была тайной. А затем это было специально слито в прессу.
1: А, скажи, пожалуйста, Денис, вот письмо это Владимира Зеленского, открытое письмо. Какого ты мнения об этом письме и какая была цель у этого послания?
0: Ну, как я уже сказал, это конкурс капитанов КВН, и цель была на внутреннюю пропаганду показать, какой он мощный парень, а в целом эскалировать. И я вам скажу, для чего вообще все вот это вот происходящее последние несколько месяцев, для чего это все происходит. Я считаю, задача Зеленского сейчас спровоцировать Путина на всеобщую мобилизацию. И если Путин объявит осенью эту всеобщую мобилизацию, то тогда уже, ну, он сразу, например, таких людей, как я, оппозиционеров, он таким образом отодвигает в сторону и говорит, вы что, будете слушать тех, кто во время, когда в России всеобщая мобилизация обсуждает выборы, политику и президента, он хочет добиться примерно такого, как было в начале войны. То есть он рассчитывает, наверное, еще пару сотен тысяч мужиков вытащить добровольно в военкоматы. Мол, посмотрите, сейчас, если вы не пойдете на фронт, то Путин сейчас просто захватит Украину. Для Путина это тоже ход, поскольку Путин, вот все ожидают, что это для него несет политические риски, и я так раньше думал, но вот до войны, но или там в начале войны. Но наблюдая сейчас несколько лет за Путиным, я понял, если он объявит всеобщую мобилизацию, то, несмотря на недовольство, которое есть в России реально войной, он себе поднимет рейтинг и вот этот тоже уровень так называемого русского патриотизма. Поэтому... Обе стороны выиграют от этого. Я имею в виду обе стороны, ни в коем случае не Украина и Россия. Путин и Зеленский. Украина и Россия проиграют от этого.
1: Скажи, пожалуйста, ты сейчас сказал, что если Путин объявит всеобщую мобилизацию, то это поднимет его рейтинг. Почему?
0: Ну, смотрите, аннексия Крыма, аннексия Донбасса поднимала рейтинг. Полномасштабное вторжение в Украину поднимало рейтинг. Поднимало. То есть русский человек, он такой, мы с вами это уже как-то обсуждали, ему надо чем-то гордиться. И поскольку личным достатком он гордиться не может, потому что в России нет для этого никаких условий, если вы не в сырьевом бизнесе, то тогда будем гордиться ракетой «Посейдон», вторжением в Украину и так далее, и так далее. Всеобщая мобилизация, смотрите, идем от нацистов освобождать. Ну, вся такая история. И, кстати говоря, это не то, чтобы Зеленский сидит и такой, так, спровоцирую я Путин.

0: Путина. Это план, которому следуют лидеры Европейского Союза, там Мерц, Стармер, это все, ну, Европа, не Европейский Союз. Вот, вот так это все работает.
1: А почему ты сказал, что если бы вы оказались сейчас в Киеве на пару дней и были бы в Киеве при демократии, которая была, вы бы не поняли ситуацию от слова совсем или бы очень удивились? Что это значит, Денис?
0: Ну, смотрите, я сейчас вижу людей, вот вы знаете, да, снесли в Киеве памятник Булгакову.
1: Да.
0: Придумали там уже, сову на глобус натянули, придумали какие-то бог весть что. И я читаю даже тех людей, которых я знаю после этого посты. И я вижу, это уже немного, слава богу, но это уже другие люди, совершенно другие люди. То есть все-таки, когда вы находитесь в информационном пузыре, умный вы, глупый вы, просто дураки сразу, а на умных, наверное, это медленнее, но все-таки действует. На очень умных нет, но таких мало. И я вижу, это просто промытый мост. То есть эти люди реально считают, да, памятник Булгакову нужно сносить. У меня всегда вопрос, хорошо, на его место кого? Я вот предложил им, там сгенерировали в искусственном интеллекте, предложил им памятник Шарикову поставить. Можно еще Швондера. Как бы зафиксировать текущую эпоху. Поэтому памятник Булгакова, конечно же, дай бог, придет другая власть в Украине, вернут. А они, и вы знаете, что в этом всем самое смешное? Я у себя на стриме в пятницу показывал. Есть за 2021 год видео выступление Зеленского, которое он сейчас делает вечернее. И он там начинает свое выступление на русском языке, где говорит: Булгаков — это наш украинский писатель, и мы Путину его не подарим. То, что мы с вами в эфирах все время обсуждаем. А зачем ты Путину отдаришь язык писателей великих и так далее? Ну, то есть, смотрите, Булгакова читают во многих странах мира, и учат его, в программах он есть. А тут памятник сносим. Если тоже сказать, нет, это украинский писатель. Достояние, это общая культура. Нет, Путин, забери, мы тебе дарим Булгакова. Потом мне присылают книги современников украинских. Это просто херня на постном масле, простите за выражение. То есть кто вместо Булгакова? Если был кто-то великий украинец, пожалуйста. И потом обратите внимание, все, кого в Украине считают великими, ну, например, Тарас Шевченко, да, и многие другие, они все как-то жили не в Украине, умерли не в Украине. Как-то что-то странно получается. И националисты в том числе все не в Украине оказались. То есть если вы возьмете топ-20 сегодня культовых личностей в Украине, они все жили не в Украине. Почему?
1: Слушай, Денис, кстати говоря, ты точно сказал, у меня есть масса знакомых и друзей канадцев здесь, которые читают Булгакова на английском здесь, в Ванкувере.
0: Конечно.
1: Это совершенно точно, ты просто мне сейчас напомнил. У меня к тебе есть один вопрос еще, хотя собиралась не возвращаться к этому Цымбалюку, но вопрос не о нем. Вот сейчас тебя смотрит, вот в прямом эфире почти 1500, да? Вчера, когда у нас был разговор с Цымбалюком, если это вообще можно назвать разговором, смотрело 180 человек. Но при этом, это, так сказать, у него там его аудитория посмотрит 100 тысяч и больше. Скажи, пожалуйста, то есть он здесь не популярен от слова совсем. Как ты думаешь, почему такая разная аудитория, ну, так сказать, там 100 тысяч, да, а здесь там 108 человек, и вообще никто смотреть не хочет. Почему?
0: Ну, зачем диаспоре условной слушать пропаганду? Угу. Есть такая часть, которая слушает пропаганду, но она, наверное, его послушает напрямую, так же, как есть сейчас диаспоры, которые слушают русскую пропаганду. Но большинству это просто неинтересно. Ну, это мое мнение, я не знаю, так ли это на самом деле.
1: Да, но понимаешь, ты предположим, сейчас, ну да, ты же не, ну потому что я знаю, насколько сколько людей, когда вот мы анонсируем эфир с тобой, живущие, наверное, здесь, а может быть в Украине, я не знаю точно, надо спросить у нашего Алексея Степаненко, вот когда мы ведем с тобой передачи, откуда в основном смотрят. Денис, ты все время путаешь имена, то ты написал мне, что я Богдан, сейчас ты написал Денису, что он Роман Цымбалюк, он точно не Роман.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
3: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this.
4: Want to dance?
5: Sure.
3: But for some, it sounded this way.
5: Drinking and driving was the cause of another fatal accident this weekend.
6: Would you step out of the car, please, sir?
3: Hey, some are weekends were made to remember, but not for all the

0: Wrong reasons. Please, drink responsibly. A message from the Brewers of Canada.
1: Надо быть внимательнее. Это уже даже не смешно. Я, Денис, хочу тебя вот еще о чем спросить. Скажи, пожалуйста, вот сейчас я тебе прочту вопрос, который тебе пришел. Одну секунду. Спросите, пожалуйста, у Дениса. Премьер-министр Польши объявил, что Франция, Германия и Великобритания не могут представлять всех европейцев на переговорах по Украине. Что это значит, Денис?
2: Ну, Польша хочет быть за столом переговоров. Ну, это же, по-моему, сказал не президент, не Навроцкий, это Туск, наверное, премьер, да, сказал?
1: Я тебе сейчас скажу, да, Дональд Туск подтвердил, что премьер-министр Италии Джорджо Мелони также не одобряет формат Евро-тройки, члены которой недавно встречались с Зеленским для обсуждения условий будущего мира.
2: Это все полный маразм. Смотрите, сейчас Зеленский позавчера встречался со Стармером, Мерцем и Макроном. Мол, по поводу переговоров. Обнимались там опять, целовались, фотографировались. Это какой раз они встречаются в таком формате и фотографируются за последние 4 года? Ну, раз десятый, наверное, точно, который можно вспомнить. А где продвижение мирных переговоров? Какой смысл, если ты хамишь оппоненту, с которым тебе надо садиться договариваться? Зачем тебе встречаться со Стармером? Чем здесь поможет Туск? Туск работает, и Сикорский работают на глобалистов. И они сейчас вот эту вот волну разгоняют. Ну так что вы до этого за 4 года не сели все вместе, не договорились? Ну понятно, это просто очередной цирк.
1: Почему, спросите у Дениса, почему судьбу Украины снова пытаются решать без половины Европы? Ну имеется в виду, что тот же самый Туск бросил вызов Берлину, Парижу, Лондону. Считаешь ли ты, что это начинается раскол в Евросоюзе?
2: Нет, это просто очередной способ сорвать переговоры. Угу. Оттягивать их уже теперь внутренним европейским конфликтом. Если бы это сказал Навроцкий, я бы это серьезно обсуждал. Но когда это говорят ставленники глобалистов, то я понимаю, зачем они это делают.
1: А почему, Денис, почему Польша требует места за столом переговоров именно сейчас?
2: Я же вам говорю, потому что нужно, наверное, сорвать. Не Польша, а Туск.
1: Ну да, Туск. Ну да.
2: Я думаю, если Польша, то Навроцкий.
1: А с твоей точки зрения, эти переговоры мирные сегодня не превращаются ли они в такой закрытый клуб для избранных стран?
2: Нет. А эти переговоры, они сейчас носят внутри Европы формальный характер. Они месяц назад сказали, мы хотим представителя кого-то одного, однозначно всей Европы, который будет представлять нас за столом переговоров с Трампом, с Путиным, с Зеленским. Прошел месяц, рассказывали, давайте Ангелу Меркель, давайте Стуба, президента Финляндии, давайте там кого-то еще они предлагали. А Путин говорит, давайте Шрёдера. Ну как к этому серьезно относиться?
1: Путин тайно отправил Абрамовича к Зеленскому. Отправил ли это Путин? И что Кремль пытается скрыть? Потому что, как бы, я уже спрашивала на этот вопрос, тебе стал ли Абрамович почтальоном между Путиным и Зеленским? Почему лидеры не говорят напрямую, и Зеленский отверг предложение Путина? То есть это означает ли, что эти переговоры окончательно провалились?
2: Они не окончательно провалились, но из того, что я знаю, в дипломатии дела идут не очень. Продвижение в дипломатии, это если бы Кушнер и Витков приехали таки в Киев. Они пока в Киев не приезжают, как вы видите, хотя было уже несколько анонсов. Больше по этому поводу сказать нечего.
1: А скажи, пожалуйста, Денис, то, что если предположить, что действительно Абрамовича послал Путин, означает ли это, что Кремль все-таки ищет выход из войны?
2: Ну, я вам всегда говорил, я не говорю, что Путин хочет мира, но есть обстоятельства, при которых он готов закончить войну, и ему это действительно выгоднее сделать. Угу. Так оно есть на сегодняшний день. Просто понимаете, я к Абрамовичу, например, понятное дело, это очень серьезный человек. Понятное дело, он знает, что он делает. Конечно, Путин в этом участвует. Ну, я даже не знаю, как это уже объяснять. Я считаю, что Зеленский должен разговаривать с Путиным. И если Путин говорит «Москва», «Стамбул», куда-то еще нужно встречаться. Зеленский в письме пишет «Я готов встречаться с вами». Путин говорит «А ты Донбасс, свалить из Донбасса ты готов?» «Не готов?» Ну, как здесь вести разговор?
1: Угу. А Соединенные Штаты, Денис, это вопрос тебе от, уже, я так понимаю, канадского зрителя, слушателя. Соединенные Штаты открыто заявили о провале Путина.

0: Это начало признания поражения России или очередная политическая игра?
1: А что такое признание политической России?
0: Вот то, что здесь написано, если Россия не может победить, как утверждают американцы, то чем все это закончится? Я, например, не слышала такого заявления от американцев, поэтому я думала, может...
1: Нет, значит... всегда говорили, что эта война не закончится на поле боя. Не решится ее исход, вернее. Он решится за столом переговоров. Это понятно уже несколько лет. То есть сейчас это просто убийство людей, двум диктаторам не жаль своих людей, и все. Ясное дело, что не будет военной победы ни одной из сторон. Поэтому нужно договариваться.
0: В этой ситуации как ведет себя Трамп? Ты понимаешь его позицию или не очень?
1: Да, я не то что понимаю, я знаю его позицию. Если два больных человека готовы свой народ утопить в крови, Америке это выгодно больше или больше невыгодно, что Россия оставляется? Америке, не Трампу, Америке. Конечно, Америке это больше выгодно. И еще нескольким влиятельным странам. Но если ваши лидеры настолько сумасшедшие, пускай это делают. Американцы не погибают.
0: Американцы не погибают. Спасибо.
2: Спасибо, Денис. Да. Но я хотел бы вернуться немножечко вот не то чтобы к началу нашего разговора, да, вот вы упомянули националистов не так давно. Произошло перезахоронение одного из героев УПА, господина Мельника. Вот большой вопрос. Можно по-разному к этому относиться. Мы сейчас не будем об этом говорить совершенно. Дело не в этом. А вопрос заключается в том, как вы считаете, насколько Зеленскому, почему Зеленскому это нужно было сделать именно сейчас? То есть дав, ну, не то чтобы прям уж очередные карты в руки там российским пропагандистам, которые, естественно, эту историю подхватили, не могли обойти ее стороной и начали ее раздувать со всех сторон. Тем не менее, вот даже, опять же, я посмотрел ради любопытства статистику вот до 22 года, условно говоря, лидеров УПА поддерживали приблизительно около 17-18% украинцев. Сегодня приблизительно это порядка 70%. На 23 год. Да, на 23 год. Вот опять-таки мы, когда рассуждали, еще до войны рассуждали на тему того, что националисты в Украине диктуют условия, соответственно, нам все говорили как один, да как, там маленький процент совсем. Это вообще ничтожная какая-то там часть, там 2-3%, которые в ровном счете ничего не значит. Вопрос, для чего Зеленскому это нужно? Многие говорят, он пошел у них на поводу. Вопрос, а зачем? Смотрите, неужели они имеют такое влияние?
1: Сейчас никаких там 70% близко быть не может, 20% фанатеют от этих личностей, которых вы упомянули. Конкретно с перезахоронением Мельника, зачем это сделано? Сразу несколько целей. Цель первая – накачать вот этот, теперь уже это раньше был электорат Порошенко, теперь это уже электорат Зеленского. Накачать вот этот националистический электорат, показать им, какой Зеленский хороший, позаигрывать с ними, первое. Второе – сорвать вступление в Европейский Союз. Вы видели, сколько после этого разгорелось с Польшей, с другими, то есть никто этого не понял. И третье, как вы правильно заметили, и это очень, конечно же, Россия хорошо растиражировала, еще одну дать, как это сказать, еще один бонусный балл в копилку того, что Путин объявит всеобщую мобилизацию. То есть еще раз раздраконить еще больше, эскалировать. Все вместе.
2: Россия, Польша, Израиль. То есть это страны, которые, особенно Польша, я просто прекрасно помню первые дни войны, когда поляки открыли свои двери, условно говоря, да, для первых беженцев и действительно принимали, до сих пор, в общем-то, принимают, хотя говорят, что уже не так, может быть, скажем, радушно, но тем не менее это можно понять, но вот так вот поляков и израильтян, где эти фигуры, они, в общем-то, воспринимаются совершенно не так.
1: Типичный Зеленский, и смотрите, как интересно получается, когда речь идет о Польше, то, как же это правильно сформулировать? То есть получается, когда речь идет в таком в контексте Польши, то национализм это такой правильный. Когда в контексте России, то как бы он неправильный. Что-то как-то не сходится. Значит, по поводу вообще взаимоотношений с Польшей, сейчас то, что происходит, это типичный Зеленский, типичная его дипломатия, так называемая. То есть объясните мне, зачем сейчас ссориться вообще?

0: вообще было с Польшей. Оно того стоило, если прагматично к этому вопросу подходить.
1: Ну вот сейчас мне тоже это совершенно непонятно. Зачем?
0: Ты левой рукой кричишь, возьмите нас в Европейский Союз полноценно, нас не устраивает частичное какое-то там лайт-членство. Тут ты берешь нациста, перезахоронение делаешь. Как это логически объяснить? Вы никак не объясните. Значит, есть кулуарная игра. И я уверен, она именно такая, как я вам объяснил.
2: Ага. Скажи, пожалуйста, Денис, спросите у Дениса Елисеевича. Лавров в своем выступлении сказал, что Москва готова вести переговоры с Киевом, но без жульничества. Что с твоей точки зрения именно подразумевает Лавров, когда говорит под словом жульничество? Что это значит?
0: Понятия не имею. Я, вы знаете, конечно, читаю и слушаю, но я всерьез не воспринимаю то, что говорит Лавров, Песков, Ушаков. Это большая игра КГБ. Они работают так, как они работают всю историю. И они, по сути дела, как бы это сказать, они говорят каждое свое заявление с конкретной целью, с конкретной работой на какой-то рынок. Вот и все. Это тоже как-то не по-настоящему.
2: Ты знаешь, я слушала один стрим сегодня, очень интересный, перед разговором с тобой, Денис. Это замечательный, на мой взгляд, режиссер украинский Александр Роднянский. И он рассказывал о том, что в 2020 году он в аэропорту в Сочи встретился с Владимиром Соловьевым. Ну, пересеклись. Они друг друга знают, тот знает, кто такой Роднянский, кто такой Соловьев, но они не знакомы были так, официально не были представлены. Но, тем не менее, ждали своих самолетов и 20 минут разговаривали. И это 2020 год, Денис. И Александр, и Соловьев сказал Роднянскому, что будет война. Он говорит, какая война? Он говорит, между Россией и Украиной. Вот я хочу, больше об этом не было сказано, почему он так сказал. Ну, вернее, что-то сказал, но не было это так обозначено конкретно. А как ты думаешь, что бы это могло быть и почему он сказал, вождь обижен или что-то такое? Ну, в общем, вот что-то такое. Вот я хочу, я не знаю, знаешь ли ты эту историю и слышал ли этот стрим. Это было на дожде, по-моему, был Александр Роднянский. Вот что бы это значило?
0: Ну, смотрите, выходит там бывший глава офиса президента Богдан, условный Арестович, многие другие. Это всюду идет такой тезис, что Зеленский кинул как-то Путин. Я не присутствовал, я не знаю. Видимо, вот то, что сказал Соловьев, я не слышал этот стрим. То, что сказал Соловьев, как-то к этому относится. Я знаю, они планировали нападение на 21-й год, и нужен был сухопутный коридор в Крым. Зеленским договориться не удалось. Я уверен, человек другой, который не лег бы под глобалистов, президент Украины, он бы нашел какой-то компромисс не допустить полномасштабной войны, полномасштабного вторжения.
2: Нашел бы.
0: Нашел бы 100%. Этот выход просто был. Просто был. Но когда ты как бы в этой игре, когда тебе все-таки нужно постоянно эскалировать, постоянно провоцировать, зная, кто такой Путин, ну почему-то же другие себя ведут более грамотно. Ну вот в Румынию залетел русский дрон. Они что, начали поднимать всю армию войной? Или им это приятно, им это неприятно, но у них нет этих ресурсов, этих сил. Они знают, что НАТО за Румынию вряд ли будет так воевать, ну, наступательной войной. Он с градус понизит.
2: Да.
0: Балтийские страны понижают градус.
2: Ну да. Скажи, Денис, вот сначала многие говорили о том, что посредником, реальным посредником может выступить между Москвой и Киевом Дональд Трамп. Этого, ну, не случилось или как-то случилось не так, как хотелось бы, раз война продолжается. На твой взгляд, кто сегодня способен выступить таким реальным посредником между Украиной и Россией? И если да, то ну как-то же, ну когда-то же, Денис, это должно закончиться. Ну когда-то должно.
0: Да, но оно должно, и оно закончится, я думаю, относительно скоро. Посредником таким может быть и есть только Дональд Трамп, но, как я уже вам сказал, он посмотрел на это все, как его кинул один, как его кинул второй. Что такое Россия, они прекрасно знают. Рубио выступил, сказал, мы на конкретной стороне в этой войне, на стороне Украины. Все предельно понятно. Россия официально враг США. Но если, еще раз говорю, два сумасшедших готовы гнать своих людей на убой, непонятно ради чего. Трамп на это стоит, смотрит. Когда я вам буду нужен, придете, мне скажете, я вам помогу. Вот и все. Он же попробовал несколько раз.

0: Чем это закончилось? Зеленский начал вести с глобалистами антитрамп-кампанию, постоянно обливая его грязью, против его тезиса ведя. И по сегодняшний день он так делает. Путин рассказывает одно, а помните потом, Украина атаковала резиденцию Путина, придумали вот эту вот сказку. Ну что, в Америке идиоты или Трамп идиот. То есть такое неуважение. Да, типично вот это вот советское такое совковое поведение. Что Зеленского, что Путина. Это не деловые люди.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас сказала по поводу, когда Зеленский начал эту с глобалистами эту антитрамповскую кампанию. Ну, не очень же умный шаг. Зачем?
0: Ну, начал он скомпрометировал. Конечно, не умный шаг. Он же пришел, я же вам рассказывал сегодня по поводу Булгакова. 21-й год его видеообращения. Он рассказывает, что я Булгакова Путину не отдам. И обращается на русском языке, в том числе, к людям. А сегодня он говорит, это там вообще, ну не говорит, а дела показывают, пропаганда. Что это там вообще, Булгаков ненавидел Украину, украинофоб и все остальное. Никакого русского языка, там по поводу языка уже просто до маразма доходит.
1: Ты знаешь, я тебе там сейчас, ну тут мне там гадости пишут на украинском языке, кстати, надо будет тебя спросить точно, ну какие-то антисемиты, ублюдки. А вопрос Денису, как объяснить, что многие русские военкоры и даже пропагандисты признают, что стратегические подроны инициатива на стороне ВСУ, это оправдание неудач в наступлении или что?
0: Я не считаю российских военкоров. Ну, видите, Украина бомбит ежедневно там НПЗ, инфраструктуру. Это же действительно происходит. Это явно не на то, что Путин рассчитывал. Кто это отрицает? Но что мне теперь, не находясь на фронте, выходить, говорить, давайте, давайте их дальше гнать? Или вы думаете, теперь будет военная победа? Нет, военной победы не будет.
1: Хочу тебя спросить, одну секунду, это на украинском. Нет, я не могу, я не хочу некрасиво, чтобы произнести слова. Ну, ехать до Израиля, там вас чекают, это уезжайте в Израиль, там вас ждут, да, я правильно поняла?
0: Да, да, да.
1: И это мне, это, конечно, ко мне, я надеюсь, не к тебе, я надеюсь. Ажгитко це чути, вот что такое агитко це чути?
0: Противно.
1: А противно, де картаві вирішуючи, що буде з Україною. А це ко мені, ні, це точно не к тебе, тому що ти не красируєш, це я. Це ко мені антисеміти підтягнулись. Денис, а говорять на Україні, ні антисемітів.
0: Вот сами... Самое интересное, что видите, как такие-то не имеют, зачем вы решаете, что будет в Украине. А где я или вы, или кто-то решает, что будет в Украине? Мы обсуждаем. Но у них такая история, вы не можете иметь свое мнение, вы не можете обсуждать. Это же к разговору в начале эфира. Вы не можете, вам нужно особое право получить от вождя обсуждать Украину. Им нравится жить в диктатуре.
1: Ну да. Не, ну просто понимаешь, когда нам говорят, что это ложь, что на Украине нет антисемитизма, вот пишет человек на украинском языке. Там, вы, как картавые, уезжайте все в Израиль, вас там ждут. Так это же вот, это же вы как раз же наоборот все получается. Потому что мы же сейчас о Израиле слова не говорили.
0: Ну, я вас успокою, в России есть такой же антисемитизм. Вчера Михаил Светов, который у вас часто в эфирах бывает, или позавчера, пришел ко мне на страницу в X, написал комментарий к одному моему посту. И фотографии Зеленского со Стармером и Мерцем. И пришло много русских в ответ на его комментарий, и каждый второй называл евреем вот на букву «Ж».
1: Ты имеешь
0: в виду,
1: называл жидом Светова?
0: Нет, нет, нет, что вот такие-то там влияют и не хотят окончания войны и все остальное. Что Зеленский такой, ну, в общем.
1: А насколько сегодня, Денис, раскручивается эта тема, так сказать, то, что евреи виноваты в том, что случилась эта война Россия-Украина, и вот все это сделано ими для того, чтобы украинцы и россияне уничтожали друг друга. Я понимаю, что это уже надоело всем, но тем не менее, этот вопрос на украинском меня к этому подвел, поэтому я тебя спрашиваю.
0: Ну, конечно, это присутствует в пропаганде. Ну, давайте вот так посудим. Вот Зеленский одобрил перезахоронение Мельника и хотел вообще Бандеру перезахоронить. Да. У меня вопрос. А что было бы с Зеленским с его семьей при Мельнике и Бандере? Их бы вырезали. Их бы убили. То есть ты делаешь перезахоронение человека, который конкретно тебя бы убил. Дальше нужно что-то комментировать?
1: Я думаю, что нет. По поводу Крыма. Спросите у Дениса, с чем связано то, что, так сказать, происходит сегодня.

0: Я в Крыму. И по поводу того, что когда был экономический форум в Петербурге, ну, над Петербургом летали дроны и вообще, что это такое было?
1: А что происходит в Крыму? Я немножко не понял.
0: Ну, видимо, там стрельба была, да, я так понимаю.
2: Нет,
1: Может, я пропустил?
2: имеется в виду ситуация с бензином. С
1: А.
2: бензином, с продуктами питания, вообще с поставкой этих самых продуктов. И сейчас очень многие называют Крым не полуостровом, а островом,
1: Да,
2: потому что
1: да,
2: отрезаны практически все пути к доставке.
1: да. Да, обстрелы, которые сейчас делает Украина дронами, конечно, создали эти проблемы в России. Но я исхожу из какого вопроса? Это поможет закончить войну или это военная победа будет? Я не говорю не бить, бить, я заметьте, так никогда не говорил. Просто дальше что? Они начнут, Путин испугается и скажет, ну все, раз так у нас такие проблемы, я сажусь за стол переговоров и теперь Донбасс выводим за скобки, обсуждаем по текущей линии разграничения. Нет, у России по-прежнему нет ресурсов. Они это все отремонтируют, пройдут временные сложности, к сожалению. Я посмотрел статистику, Украина тратит 40% ВВП на военные расходы. Россия 7,5, по-моему. О чем мы говорим? Есть же цифры.
0: Я не очень понимаю ваш вопрос. Для Дениса вы написали, в каких ситуациях оправдано ограничение доступа к определенным сайтам и вообще интернет, как в России. Но я не думаю, что Денис знает, что в России с интернетом происходит. Я не
1: Не,
0: знаю.
1: ну мы считаем там эти ограничения, тут мое мнение однозначно, я либертарианец, и я свободный человек. Если любое правительство делает какие-то ограничения, какие бы то ни было в интернете, это неправильно.
0: То, что тебя спрашивали, это то, что бомбили Севастополь. Я просто не видела эту новость, поэтому я спросила тебя.
1: Я могу порадоваться, ну бомбили, можем 5 минут порадоваться. Но все равно через несколько дней наверняка будут бомбить Украину. И бомбят. Вот недавно в Харькове была, в Запорожье. Наверное, опять будут бомбить Киев. Я же поэтому говорю, я считаю людей с украинской стороны. Я понимаю будущее, я понимаю, к чему это ведет. Но толпа, им надо, им покажут красивую картинку, черный дым. Мы побеждаем. Без проблем.
0: А что поменяется на фронте, спросите у Дениса, из-за того, что в Крыму нет бензина?
1: Ну, на мой взгляд, особо ничего не поменяется. Для пропаганды это, конечно, будет значить многое, Путин понервничает, но если мы говорим в длинную, ну, будет дальше продолжаться война. Или Путину не все равно на людей, на их потребление. Как-то вы понимаете, вот в этом же есть сумасшествие. Путин потерял там 1 миллион человек и продолжает войну. Вы думаете, вы чем-то другим его остановите? Ну, потеряет он 2 миллиона дальше, 3 потеряет. Ему плевать на это, бабы еще нарожают.
0: Ну да, ну да. Денис, я не знаю, спрашивать ли у тебя это, ну, рискну. Спросите у Дениса, почему он умалчивает и никак не затрагивает конфликт Нетаньяху с Трампом. Израиль прослушивал спецпосланников Трампа. Секунду, Денис. Скандал, если бы Украина прослушивала, Денис бы песочил. Это 24/7.
1: То есть, заметьте, умалчивает. Я должен был, по мнению этого человека, выйти и сразу вам перебить вас с Денисом и сказать, так, срочно вот эту тему обсуждать. Задает человек вопрос, конфликт, да, все спецслужбы друг друга стараются прослушать. Все спецслужбы друг друга стараются прослушать. Другое дело, что, наверное, дружественные государства должны в этом знать какую-то меру. По поводу конфликта Трампа и Нетаньяху, никакого конфликта нет. Разыгрывается очередное показательное шоу. Они уже это не раз проделывали. Когда грозный Трамп говорит Нетаньяху, не вздумай это делать, выходит в прессу и говорит, я ему сказал там, чуть ли не твою мать, ты такой впересякой, а завтра Израиль там бомбит, например, Иран. Ну, это так работает, а человек хочет с этого что-то выудить, что-то вычудить.
0: Спасибо, Денис. Денис, давай ты, а я тут хочу поискать для Дениса интересные вопросы. Их очень много. Я не хочу задавать все подряд.
2: Да, ну вот я как раз, может быть, немножечко хотел как раз вернуться к Денис уже ответил на этот вопрос относительно вот этих вот ударов по НПЗ, по территории России, по Крыму, насколько это с его точки зрения может повлиять на, ну, скажем так, принятие решения Владимира Путина, но Денис уже ответил, и я хочу сказать о том, что действительно, я вот тоже прихожу к

0: ко мнению все больше и больше о том, что Путину абсолютно все равно, что там происходит, кого убивают и так далее, и так далее. Вот сегодня буквально, не сегодня, вчера, да, взорвали на юго-западе Москвы очередного военного, да, какого-то высокопоставленного человека, да, что аж, говорят, засекретили. Кто это? Вначале это был генерал, сейчас это полковник или подполковник. В общем, совершенно непонятно. Так до сих пор, по-моему, какой-то точной информации нет. Но вот не приведет ли это действительно к, ну, скажем так, к ответным ударам? Мы это видим, да, то, что любой удар по территории России, по территории Крыма ведет, соответственно, обратный удар. И стоит вопрос, многие начинают спрашивать, а нужно ли это делать? А нужно ли вот таким образом бить по России? А может быть, успокоиться, чтобы ответка не прилетала? Вот, Денис, вы сторонник все-таки чего? Бить, вести вот таким образом войну, да? Или все-таки, ну, как бы соизмерять? И, может быть, лишний раз, может быть, не дразнить, условно говоря, зверя?
1: Вам сейчас бы ответил любой украинский пропагандист. А что, Россия без этого не била по Украине, сказали бы?
0: Нет, первые. Безусловно, конечно.
1: Есть четко отслеженные вещи, что да, Россия била бы в любом случае. Но наглость и сила этих ударов, безусловно, была бы разной. Бить или не бить, я не хочу даже это обсуждать. Я хочу вам сказать, нужно садиться за стол переговоров. Потому что мы ударили, по нам ударили, мы ударили, по нам ударили, потом опять мы ударили, потом опять по нам ударили. И тут только вопрос. Ты считаешь людей, а государство и страна – это люди или земля? А ты точно уверен, что Путин… Мы же уже слышали, что мы будем кофе в Крыму пить. Теперь нам рассказывают следующее. Путин будет сейчас на грани банкротства с топливным кризисом и сядет, скажет, все, Донбасс не трогаем, по текущей линии расходимся. А если этого не произойдет, кто ответит за жизни тех, чьи унесет в это время? А помимо жизни, я все время вам продолжаю настаивать. Жизнь не самое важное, но есть еще процессы другие. Психическое, психологическое состояние людей, здоровье, разочарование в государстве и просто человеческое горе.
2: Давай, Денис, ты подвинь.
0: Да, я просто вот, лично меня что очень смущает, когда, например, заходит речь о договоренностях, ну, это говорит не Путин, это говорят его помощники, его представители, они повторяют все время одно и то же. Вот когда речь заходит о Донбассе, о выводе украинских войск с территории Донбасса, луганских областей, вот Песков все время говорит одно и то же. Они должны вывести войска с территории подконтрольной Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, и вот только тогда мы можем начать переговоры. И вот это очень многих смущает, люди не понимают, так все-таки речь идет о двух областях, или это говорит лишь о том, что вот вы вышли оттуда, а теперь давайте разговаривать.
1: Я вам каждый раз одинаково отвечаю на этот вопрос. Все эти заявления – это игра на понижение. Они начинают с самых высоких ставок. Трамп с Путиным обо всем договорились. Что там рассказывает условный Песков – это все работа на публику.
0: И как вы считаете, Денис, вот все, уже не все, тут Россия продолжает, опять-таки, вот его помощники, Песков, вот этот вот дух Ангориджа, как вам кажется, все-таки, о чем они там уж так договорились, что России это было настолько выгодно, что они вот уперлись, да, как вот, извините, баран рогом, да, и все время толдычат одно и то же. Анкоридж, Анкоридж, Анкоридж. Вот чем там было намазано таким, что вот они до сих пор успокоиться не могут?
1: Выход Украины с территории Донецкой области, из остатков территории Донецкой области.
0: Вы думаете, кстати, только это?
1: А что еще?
0: Ну, может быть, что-то еще, потому что, ну...
1: Нет, только это, а Россия выходит с Сумской области и, по-моему, с Херсонской. По-моему. А, нет, с Харьковской и Сумской, с остатков Харьковской и Сумской, там, где у них немного.
0: Потому что, насколько я понимаю, этого соглашения толком да и никто и не видел. Это все вот, ну, как бы разговоры, вот там вот было это, там вот было то.
1: А вот так, не увидел и не увидит никто, конечно.
0: Ну да, я понимаю, да.
2: Спасибо, интересный вопрос написали Денису. А означает ли то, что говорит Денис, что для того, чтобы закончилась война, Украина должна то ли сдаться, то ли уступить там свои территории? Этот вопрос бесконечный.

0: Вот эти Денису уже миллион раз задавали. Ну, Денис, вы сказали просто, что, возможно, это скоро закончится уступкой Украины, или как почему это закончится и почему скоро?
1: Ну, смотрите, в Украине сейчас мобилизовывают 30 тысяч человек в месяц. Вот этим бусификацией, принудительным способом. По домам прячутся 1,5 миллиона человек. Это абсолютно точные у меня цифры.
0: Полтора миллиона, ты сказал?
1: Да, избегают мобилизации. То есть в СЗЧ, это самоволка, 800 тысяч ушло. Чисто математически. То есть 30 тысяч в месяц, 360 тысяч в году. Ну сколько? Ну еще год вы, если будете всех уже на улицах паковать. А дальше, если только пойдут по квартирам. Так как может война длиться физически больше года, если просто некому будет?
0: А могут пойти по квартирам, Денис?
1: Ну так, глядя на Зеленского, да. Они уже ходят, просто пока точечно. У меня каждый день сообщение, что уже ходят. Они, знаете, что делают? Они могут приходить в парадный подъезд, отключать свет, надеясь, что мужик выйдет с квартиры, разобраться там, к этому щитку, что происходит. В Киеве на Троещине конкретно взламывали двери в подъезд, чтобы вытащить мужика. В селах они уже заходят вообще в дома, в поселок. Но я никогда не говорил сдаться. Это вы понимаете, я постоянно уже устал это повторять. Это вот мнение идиота. Я хоть раз такое в каком-то эфире сказал, какой-то пост написал, что нужно сдаться, что-то кому-то отдать.
0: Никогда.
1: Нужно садиться разговаривать. Я просто знаю, вот люди, которые так пишут. Вы почитайте письмо Зеленского. Этот человек хочет мир? Я вчера вижу видео, Зеленский выступал. Опять. Украина должна быть в НАТО. Мы же это уже проехали много-много раз. Он возвращается опять к НАТО. Про Мельника и конфликт с Польшей мы уже поговорили. Этот человек хочет мир? Где? Покажите, чем он это показал. То, что он сказал Путину, я готов с тобой встречаться, зная, что в таком тоне этого не будет. Или я с тобой готов встречаться, но я не готов идти ни на какие компромиссы. У кого больше ресурсов, у кого больше людей? К сожалению, у России. Так продолжение войны на истощение кому выгодно? Вернее, кто вас победит, условно говоря.
0: Ты очень точно сейчас сказал. Ты не сказал «у России», ты сказал «к сожалению, у России». А я не знаю, услышат ли это «к сожалению» те, кто слушает нас сегодня. Правда, Денис, я тебе серьезно говорю. Знаешь, я хочу тебя спросить вот о чем. Ты, наверное, слышал про эту Барри Вайс, которая забирает CNN. Это журналистка, публицистка-журналистка американская Барри Вайс, она очень известна своей жесткой произраильской позицией и активной такой борьбой с антисемитизмом. И сейчас она под контролем, у нее находится канал, он называется CBS, по-моему, так он называется правильно.
1: Да.
0: И сейчас происходит такая торговля, это мега-сделка, 110 миллиардов, это Paramount Skydance покупает сейчас CNN, и за этой сделкой стоит, есть такой Дэвид Эллисон, это, я не знаю, знаешь, эта семья известна.
1: Я об этом читал.
0: Да, они дают миллиарды долларов там для МАДА после 7 октября. Скажи, пожалуйста, если это произойдет, этот колоссальный сдвиг, да, то есть как Барри Вайс получит рычаги влияния, это CNN и CBS, что ты думаешь, это с подачи Трампа или это не совсем так?
1: Там Трамп одну сделку по этому поводу блокировал, связанную с Парамаунтом или антимонопольный комитет, но дело не в этом. Однозначно в политике CNN что-то изменится, это я однозначно могу сказать. Потому что то, что там сейчас происходит, это, конечно, кошмар. Угу. Это однозначно плюс для медиа.
0: И вот это вот то, что зачистка сейчас идет в Америке, то, что в США системно отменяют визы сторонникам террористов, и Трамп взялся за это очень жестко. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, иначе и быть не может. Как можно в Америке допускать людей, которые против базовых американских ценностей? Ну, вот просто как это возможно? Я вообще поражаюсь идиотизму. Вы знаете, все пришло к такому ужасу. Выступает Ричард Хэмилтон, это чемпион Формулы-1, гонщик.
0: Да-да-да.
1: Бойфренд Ким Кардашьян. И говорит, вы знаете, нельзя допускать, чуть ли не по закону, чтобы у одного человека было больше миллиарда долларов. Это неправильно. Нужно перераспределять, там, короче, коммунистическую фигню начинает это. У чудака состояние 500 миллионов долларов. Входит там в импозантном, эксцентричном нарядом от самых там брендов и... ну, короче, там такая одежда, вы понимаете, сколько стоит. яхта.

0: человека. С Великобритании переехал в Монако, поменял резидентство, чтобы не платить налоги. Вот такие сейчас коммунисты. Я вам к чему говорю, что вот это сейчас очень большая проблема, которую, к сожалению, видят не так много людей. Вы не можете в Америке рассказывать про коммунистические идеи. А мы, люди, которые родились в Советском Союзе, знаем очень хорошо, что такое коммунизм.
1: Да, конечно.
0: А они мне при нем дня не прожили бы. Другие идиоты есть. Например, Кэндис Оуэнс, которая сейчас поехала в Россию и с Михалковым. Я публиковал, не знаю, видели или нет. Сидит с Михалковым и рассказывает. Россия воюет не с Украиной. Россия воюет с сатаной. Представляете? А должна антисемитка в Америке номер один. Это Кэндис Оуэнс.
2: Там бы, если помните, если смотрели, Денис, там Кэнди, он очень такой, вернее, Михалков ей рассказывает душераздирающую историю о том, какой человечный человек Владимир Путин, о том, какой был его дед, нет, во время войны он там рассказывал его подвиг, это со слов Путина, то есть это вот через десятые руки, а вот такой человечный человек, это...
0: Это маразм, это абсолютный маразм, и, конечно, такие, как Кэнди Оуэнс, она, я считаю, предает Америку. В какой-то степени. Потому что Россия официально враг Америки, недружественное государство. Ты идешь туда, конечно же, бесплатно наверняка, да, вот это все она делает. Ты идешь к Михалкову и гонишь вот эту вот чушь. Ну и подождите, ну, ей не нравится Зеленский, мне не нравится Зеленский. Но совершенно точно Россия напала на Украину, надела много горя. Надо было, как Мадуро, если бы Путин выкрал кого-то Зеленского, его похитил, кого-то вывез. Ладно. Но пошел убивать просто людей. Кэнди Оуэнс говорит, воюют с сатаной. Ну как? Какую характеристику и после этого дать?
1: Знаешь, вот интересно, вот, конечно, вот когда я слышу какие-то такие комментарии, да, в адрес Израиля, или, я не знаю, ты знаешь или нет, слышал эту новость или нет, израильтяне, по-моему, это было вчера, впервые в мире провели операцию на сердце без вскрытия. То есть не скрывали грудную клетку. Это вообще что-то такое, что мир не видел. Это есть такая больница Барзилай, и вот кардиологи, есть такой профессор, я его очень хорошо знаю, Цахар Розенбаум, ну, он ивритак говорящий, вот сделана была впервые такая операция. Так даже по поводу такого, ну, так сказать, ну, революционного события в мире, антисемиты, я не знаю, это российские или украинские, пишут, что как бы, ну, жиды пархаты и здесь впереди планеты всей, не с одобрением того, что это всему миру благо, а почему это случилось в Израиле, а не в Украине, не в России, не в какой-то любой другой стране. Я не знаю, как к этому относиться, ведь тут же даже прицепиться не к чему, Денис, и тем не менее.
0: Я на таких не обращаю внимания, но это ущербные люди, я даже на такое не реагирую.
1: Скажи, пожалуйста, это твоя точка зрения по поводу того, что вот происходит сейчас на Ближнем Востоке, я имею в виду Иран и Соединенные Штаты, и Израиль, то, что как бы, как пишут нам тут сейчас, что Трамп слился, и сейчас Израиль и Иран остались, как бы остаются сами, и чем это... Израильтяне говорят, что это, наоборот, замечательно, потому что сейчас им никто не связывает руки, и они жахнут так, что и сменят режим Аятолл. Кто-то считает, что они слишком самоуверены. Как ты думаешь?
0: Ну, смотрите, во-первых, вот рассказывают про Нетаньяху. Но когда Иран недавно ударил по Израилю внезапно, несколько дней назад, я видел пост бывшего премьера Нафтали Беннета, который написал, что Израиль должен обязательно ответить. Это вообще левое сообщество. Нетаньяху правое. Значит, все за ответ Ирану. Еще раз говорю, то, что там Трамп на публику ругается с Нетаньяху, это не более чем политический трюк. Никуда Трамп не самоустранялся, как там пишут, не стоит в стороне. Просто вот эти люди, уже сколько лет Трамп президент, и второй срок, они до сих пор даже не могут понять, что Трамп так действует намеренно. Для того, чтобы вы не могли его точно прочитать, что у него в голове. Теперь сегодня Трамп писал в True Social у себя пост о том, что Иран ответит за сбитие Апачи вертолета. И явно будет, наверное, удар по Ирану со стороны США. Кстати, вы знаете, Иран это такой коллективный Зеленский. Зеленский хорошо бы с аятоллами спелся. Вот смотрите, идут переговоры. Трамп уже на такие уступки идет. И в отличие, кстати, заметьте, от Зеленского. Он говорит, я хотел бы иметь честь встретиться с новым верховным аятоллой. Он же не говорит, ты аятолла, сука, ты такой-сякой. Нет, у него задача мир сделать, подписать документ. Он его нахваливает, говорит, Путин, Зеленский, отличные ребята. Хотя считает обоих мудаками.

0: И все это знают. Но так делается дипломатия. А Иран что делает? Тут переговоры, шарахнули по Израилю. Потом сбили Апачи, этот вертолет. Ну вот вам такие тоже эскалаторы невменяемые.
1: А вот ты сейчас говоришь, да? Ты говоришь, надо разговаривать. Возвращаясь ко вчерашнему нашему эфиру, да? Ну вот, когда, ну раньше вот я видела там комментарии, один из комментариев был, что больше настоящие украинские журналисты на этот ватный канал не придут. Ну, наверное, имеется в виду там Цымбалюк или, кстати, Михаил Шейтельман должен прийти к нам в этом месяце, может, он тоже передумает, или Алена Курбанова, или вот Марк Фейгин, он, правда, не украинский журналист, но мы его тоже звали, он занимается серьезно, или там. Вот скажи, пожалуйста, почему те люди, которые критикуют, так сказать, режим, не Украину, я это подчеркиваю, режим, так сказать, власть Зеленского, да, и его ошибки. Эти люди приходят и говорят об этом. Эти люди готовы вступать в дебаты и отстаивать точку зрения и доказывать или убеждать, что в этом есть, так сказать, какая-то ну, логичность, понимание. Те, кого ты назвал сейчас пропагандистами, они говорят, на дебаты нет. Потому что, я так понимаю, есть боязнь того, что у них не хватит аргументов. Прийти на канал, который никогда не был пророссийским и пропутиновским априори, но все равно нет, потому что там не говорят гадости конкретные, так сказать, ну и так далее. Нет риторики той, которую употребляет там Роман Цымбалюк, предположим. Как ты думаешь, это ли является вот эта причина, почему у них не хватает у таких журналистов, у таких представителей СМИ желания что-то доказывать кому-то?
0: А это вы сейчас реагируете на комментарий? Вы в комментарии, да, такой написали?
1: Ну да, я вот, ну да, да, что...
0: Обратите сразу внимание, настоящий, а кто будет решать, кто настоящий, кто нет? Я вообще не журналист, но, допустим, на моем месте был бы журналист. А кто будет решать, тот настоящий украинский, а тот не настоящий украинский? Этот человек уже для себя решил, что он будет это единолично определять. И вот это тоже такой красный флаг. По поводу, возвращаясь опять к этим пропагандистам всем, у них нет аргументов. Ну просто кричать, что вот там черное, там белое, это же обезьянка может сделать. А нужно аргументировать. А когда вы идете с человеком, у которого много есть аргументов, есть что сказать, то вы рискуете ему проиграть, повысить ему рейтинг и понизить себе рейтинг. Я вам расскажу одну историю из жизни, которая произошла неделю назад примерно. На мой комментарий отреагировал, есть такой известный волонтер, вы, наверное, знаете в Украине, Сергей Притул.
1: Нет.
0: Точнее, не знаете, да? Но у него крупнейший фонд, миллиардный. Он, точнее, не волонтер, псевдоволонтер. Он много, кстати говоря, в Канаде собирал денег. Приезжал в Канаду недавно к вам, да.
1: А как его имя еще раз, скажи, пожалуйста.
0: Сергей Притула. Притула, Сергей Притула.
1: А нет, я слышала это имя.
0: Да. Чем он занимался до этого? Он работал на канале Пинчука в комедийной передаче. Во-первых, там она потом стала Comedy Club, до этого она по-другому называлась. Ну, короче, переодевался в женщину, и там такие, я называю это жлобский юмор. Еще хуже, чем 95-й портал, в раз 10. Потому что Зеленский, конечно, это, но Зеленский не жлоб, а это такой жлобяра. Но сегодня он пользуется авторитетом, его охраняют спецслужбы, ну понятно, миллиарды долларов в обороте фонда, естественно, все. И вот он приходит и пишет мне, тебя и твою маму тщательно проверят, суд разберется, там, и куча дальше гадостей. Причем здесь моя мама, она политикой занимается? Эта тварь знает, что на нее сделали липовое дело за один пост моего видео, репост. И он приходит и на публику такое говорит. С тобой разберутся, надеюсь, руки украинских правоохранителей длинные. Тебя найду. А я говорю, а что я сделал? Во-первых, у меня есть документ, что у СБУ, по крайней мере, не засекреченных никаких дел на меня нет, лично на меня. А за что меня должны посадить? Ты не написал? А говорит, ты будешь на кичи. А за что? Не дописал. Я ему пишу ответ. Давай сделаем так. Он там, тебя спонсирует русский. Я говорю, давай сделаем так. Приезжаешь в Вашингтон. Садимся на детектор лжи, на полиграф. У самых авторитетных людей в Вашингтоне таких хватает. Не подкупных ничего. Записываем все на YouTube и выкладываем. Ты мне 5 вопросов, я тебе 5 вопросов. Он же может спросить меня, тебя финансируют русские, ты работаешь на русские спецслужбы, на российские, тра-та-та-та-та. Он знает, что этого нет, вероятнее всего. А я знаю, что у него спросить, что уничтожит его репутацию за 3 секунды. Вы думаете, он это согласился?

0: ударом ЗСУ, секунду, за скорейший мир, а в случае с Ираном вы ястреб войны призываете добивать Иран. Чья армия должна брать Тегеран, Денис?
1: Это очередной человек, которому я просто не нравлюсь, и он уже не знает, за что прицепиться. Объясняю. Иран – государство-террорист, которое убивает людей налево и направо и строит ядерное оружие. В Украине, конечно, все очень плохо было, но она ни на кого не нападала, не строила ядерное оружие, не финансировала террористов. Надо еще аргумент?
2: А вот смотрите, да.
0: Да-да, это Денис. Подумай.
2: Смотрите, Денис, интересная ситуация. Вот мне тоже интересно ваше мнение. Сейчас же буквально сегодня-завтра начнет чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах, в Канаде и Мексике, на который, соответственно, приехала сборная Ирана, да? Которую, соответственно, никто не отстранял. Да? Я просто помню, что и Югославию отстраняли, когда у них там начался вот это в 92-м году вот эта заварушка. Ну, естественно, отстранили Россию как страну агрессора. А вот Иран все-таки поехал. Да, отказали в визе американцы, значит, представителю Федерации футбола, главе, вернее, Федерации футбола. А иранцы, если они приедут в США, то, я так понимаю, ну, они буквально приедут на один день и тут же уедут. А там тоже, по-моему, виз никаких выдавать не будут. Но, тем не менее, они принимают участие, пусть и в Мексике. Вот как вы прокомментируете? Многие уже начинают говорить о неких двойных стандартах. А почему Россию отстранили, а Иран играет?
1: Ну, вы понимаете, я не могу понять, зачем...
2: Или не успели еще.
1: Ну, посмотрим, давайте, сколько футболистов Ирана запросят политическое убежище. Потому что, если я правильно помню, они живут в Мексике, тренировочный лагерь у них в Мексике из-за проблем с визами для членов делегации. Но играют они в США по расписанию. Играют они в США по расписанию. И он может сыграть матч, а потом пойти после матча и запросить убежище.
2: Ну, конечно.
1: И так будет, несколько человек так и сделают. А если я еще не ошибаюсь, про футбольную или национальную сборную мужскую говорил Трамп, или про женщины, это кажется, они недавно женщины где-то играли, и Трамп готов был всей команде предоставить политубежище из Ирана.
2: Так они же, насколько я помню, практически все заявили о том, что они будут... Да, потом все как одна отказались, да.
1: А знаете, почему отказались? Потому что КСИР, он расправляется с семьями диссидентов.
2: Да, конечно.
1: Вот не напоминает вам Зеленского?
0: Да.
2: Методы никак не поменялись, да.
1: Но это ужасно.
2: За века, наверное.
0: По поводу, Денис, твоего стрима, видимо, недавнего, касательно Дмитрия Гордона. То, что Гордон призвал критиков Зеленского закрыть свои рты и сплотиться вокруг действующего президента, а ты упоминаешь архивный стрим, по-моему, 24-й год, где он говорил о втором сроке Зеленского и признавал, что раньше ошибался и фактически ставит борьбу против власти рядом с войной против Украины. Вот да. Я хотела тебя спросить об этом.
1: Ну, Гордон есть Гордон. После войны, когда режим Зеленского падет, или он падет раньше, чем закончится война, я не знаю, но, скорее всего, после. Просто будут выборы, на которых Зеленский не победит, а, скорее всего, не будет баллотироваться. Падет режим Зеленского, придет другой президент, дай бог поменяется в Украине ситуация, все вернется на демократические рельсы и так далее. Придет осознание, что нужно по-другому государство строить. Гордон скажет, ну вы понимаете, была война. Ну что я мог? Я работал на свою страну, я не мог говорить по-другому. А вообще Зеленский последний подонок. Но я должен был так делать, но тогда было такое время. И все. И поверьте, для очень многих этого хватит.
0: Ты думаешь, вот это я даже заикаюсь, такое лицемерие возможно?
1: Так вы найдите видео Гордона за год до войны. Он же Зеленского практически сбросил уже с поста президента. Зеленского уже Путин спас войной этой. У Зеленского был рейтинг 73-19 в январе 22 года. У него все шло вот так вот, вниз падало. Война его спасла. Для этого всего больше всех сделал Гордон. Он ходил на телеканалы рейтинговые и 24/7 рассказывал, какой Зеленский плохой. Зеленский натравил спецслужбы на Гордона. За ним началась слежка спецслужб. Гордон это узнал. Делал видеообращение к британскому посольству, к американскому, ко всем европейским посольствам. Письма всем разослал его адвокат. что за мной ведется, давят.

0: на свободу слова, за мной ведется негласная слежка, расследование, за критику президент. Зеленский все это помнит, Зеленский его презирает. Но Гордон сейчас, ну так, мне приснилось, это не точно, со спецслужбами работает. И все. Ну понятно почему, у него же аудитория, поверьте, у него в метриках будет Украины там меньше половины. Там будет постсоветское пространство.
1: То есть, а ты сейчас...
0: это работает.
1: А ты сейчас сказал, что Зеленский недолюбливает, мягко говоря, Гордона за, да. за то, что он делал. А как же он держится на плаву, Денис, и вот эти подписчики?
0: Ну, видимо, спецслужбы, скорее всего, спецслужбы. Он медийно ценный актив, Гордон. Ну, как ни крути, медийно это ценный актив.
1: В чем ценность, Денис?
0: Ну как, у него миллионы подписчиков. Повторяю, с постсоветского, с русскоязычного пространства. Ну, грех такое пропаганде не использовать.
1: А скажи, пожалуйста, вот такие пропагандисты, как Гордон или как Цымбалюк, вот у них миллионные каналы, да? Колоссальная аудитория, Денис. Это, ну, украинское общество, то есть украинское общество принимает этих героев, то есть они для них представляют из себя, наверное, что-то значительное?
0: Нельзя сравнивать, потому что Гордон все-таки проделал много журналистской работы, он снял тысячи интервью. Там есть какая-то ценность художественная или интеллектуальная. А Цымбалюк — это никто просто. Ему накачали канал, это все накачивается, делается с помощью специальных служб, сеток и так далее. И ну, кто его слушает? Ну, такой законченный маргинал. Вы не думайте, там это все не так испоказательно, оно только так кажется. На самом деле всех этих, кто работает на пропаганду, типа Цымбалюка, все-таки я Гордона поставлю повыше. Это все довольно примитивная технология. Ну точно как в России. Ну кто сейчас в России, вы сейчас на улице встретите в России, кто там слушает сильно Соловьева? Ну уже считается фигурой, главным пропагандистом? Считается.
1: Спросите у Дениса, что будет, если мы уйдем с Донбасса, и Путин дальше потребует 4 области. Что сделает в этой ситуации Трамп?
0: Знаете, это такой тупизм. Вот такие аргументы я постоянно читаю, ну не постоянно, но частенько читаю на своих стримах. Ну это такой тупизм. А где в этой схеме Дональд Трамп? Вот можно спросить. Где в этой схеме Дональд Трамп? Гарантии безопасности, ратифицированные Конгрессом. Вы куда? Вы за скобки вынесли куда-то? Вот этот человек, который такое спрашивает. Второй вопрос. Если человек на это не реагирует. Второй вопрос. А продолжение войны будет что означать? Что у Путина уменьшатся аппетиты? И сейчас нам рассказывают про перемогу, но если вы посмотрите карты, то по другим направлениям Россия наступает. Наступает Россия. НПЗ горят, нет топлива. Да, все так. Но она наступает по некоторым направлениям. Поэтому это все работа пропаганды и вашего восприятия. Но человек, который такое пишет, он, очевидно, просто хочет воевать до победного конца, не находясь на фронте.
1: Воевать до победного конца, ты сказал, не находясь на фронте.
0: Ну, конечно, чужими жизнями, конечно.
1: Таких людей много, Денис, которые хотят продолжения войны, не находясь на войне?
0: Ну, если взять вообще украинцев по миру, то много. Очень многие сидят за границей, и это же легко сейчас в соцсетях проверяется. Особенно, знаете, в этом всем впечатлили женщины все-таки. Сидит женщина, девушка в Варшаве, в Испании, в Италии, делает красивые фотографии на фоне, так сказать, климата, природы. И пишет, что вот ни в коем случае Донбасс не выходить до конца, надо это, надо вот то. Так иди парамедиком, военной медсестрой на фронт, посмотри, как это. Война, там ничего нет, никакой романтики, это все страшно. Но пропаганда способна выставить это как вот в фильме. Когда ты смотришь в фильме войну, это, конечно, одно.
1: Ну да. Денис, почему, спросите у Дениса, почему он называет, ну в кавычках, гастролерами таких людей, как Табах, Любарский и прочее? Что означает сей термин с точки зрения Елисевич?
0: Вот знаете, немножко, что я сейчас отвечу, что меня тревожит. Я все-таки не блогер, я, ну, так или иначе занимаюсь политикой. Просто меня в телевизор не пускают, с помощью вот Ютуба я для себя это принял решение делать. Я все-таки продвигаю идеологию, предлагаю конкретные предложения. А люди хотят обсуждать личности. Да, я считаю этих личностей, которые были перечислены, гастролерами. Я вам объясняю. Ни один, ни другой к Украине не имеет никакого отношения. В Украине горе, беда. Люди приезжают в Украину. Некоторые из них, тоже мне приснилось, пытались заработать на этой войне. Ничего не получилось, там таких умных хватает.

0: И Нагорье там делают себе рейтинги. Возможно, деньги, мы не знаем это. Ну, я, вернее, я знаю, но я не хочу эту тему сейчас трогать. Вот и все. Так ну, как находятся не гастролеры?
1: Смотри, я во-первых, я думаю, что ты прав. Мне тут писали, настаивали, что я у тебя спросила, почему ты отказываешься прийти на дебаты с Любарским. Я не знаю, отказываешься ли ты, Денис, и я их не пыталась организовывать, поэтому это вопрос точно не ко мне. Но вот если ты отказываешься, то чем тебе не нравится общаться с Сергеем Любарским?
0: Ну, видите, люди продолжают те же вопросы. У меня с Любарским было 3 или 4 эфира. Из них раз или два были дебаты. Мы уже подебатировали. Но когда я там 3 года назад продвигал то же самое, сейчас говорю у вас, Любарский вышел в эфир у себя с другим политологом украинским и говорит, ну вот Елисевич, например, предлагает капитулировать. Я чуть со стула не упал, когда это услышал. Так, где я такое предлагал? Зрители охренели. Звоню, говорю, Сергей, я разве вам слово капитуляция хоть рассказал? Говорит, у меня, я думаю, по-английски. Вот у нас это одинаково, говорит, я американец.
1: Оу, вот так.
0: Ну, я все понял для себя, про моральное качество человека. Потом он рассказал гадости про мою семью, какие-то выдумки. И у меня же есть, когда люди же в Украине живут, все мои подписчики практически. Мне же рассказывали, что он говорит там в присутствии других людей обо мне. Какие, это просто нужно умудриться взрослому мужику с седой головой такой хренью вообще заниматься. Он конкуренцию какую-то чувствует. Так мы на разных полях вообще играем и вообще разным заняты. Если кто.
2: У него сегодня был, кстати говоря, Альфред Кох, это немец, да? Если Сергей Любарский американец, как он, да, он все время это подчеркивает.
0: Да.
2: Альфред Кох, это, наверное, это такой немец. А, так вот,
1: у нас... Это хорошо у тебя получилось.
2: Да, так вот, нет, у нас был вопрос, я почему на это внимание обратил, да? У нас был вопрос, когда же на Радио Вера будут столь высокопоставленные гости?
1: А, да, вот так вот.
2: Как Альфред Кох.
1: Я хочу сказать, что вот это, когда сказал сейчас Денис, что он разговаривал с Сергеем Любарским, и тот сказал, что я думаю по-американски, это одно и то же. Но знаешь, в английском языке есть такое удобное слово, когда надо как бы отпихнуться от кого-то, misunderstanding. Вот это вот Денис был такой misunderstanding. Ты просто не понял, да. Сейчас, секунду. Какие будут предложения сдать Донбасс? Вы уже спрашивали, уже вам Денис Евсеевич 20 раз ответил.
0: Ну, Александр, это очень показательно. Вы видели, я ответил очень обширно этот вопрос и неоднократно. Ну, где я сказал сдать Донбасс? Ну, где я это сказал?
1: Нет, нигде, поэтому я говорю, сколько можно одно и то же. Это жду, чтобы ты это сказал, но ты этого не говоришь, а это раздражает. Мне нравится Денис, потому что он эмпатичный и действительно любит свою страну, абсолютно с вами согласна. А если вы по Крыму не били, нет, это я не понимаю. Может ли Радио Вера организовать совместный эфир, пусть не дебаты, Дениса Елисевича и Александра Штефанова? Знаешь, кто такой Александр Штефанов?
0: Нет, я не буду с ним, это негодяй, я не буду с ним эфир делать.
1: Вот мой вопрос, ты уже мой вопрос предрек. Почему?
0: Он однажды пришел ко мне на страницу в ВК, я знаю, он в России сейчас популярен. Он пришел ко мне на страницу, написал мягко назовем это, с подколкой комментарий к моей идеологии, к либертарианству.
1: А как можно критиковать либертарианство? В какой связи?
0: Ну, это не просто была критика, это было такое, что вот он интеллектуальный просто там гуру, а мы тут какие-то идиоты. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. Ну, такой хамский откровенный комментарий. Я этого человека никогда не упоминал. Мне все сразу стало понятно.
1: Ты знаешь, да... Что, он снимал документальный фильм в Донбассе, да? Или ты слышал, наверное?
0: Я слышал об этом, да.
1: Я просто запомнила, потому что он там брал интервью у одной бабушки, я, по-моему, тебе уже говорила, и он спросил у нее, вот вы хотите, чтобы была Россия или Украина? И она сказала, мне все равно, какой флаг на сельсовете, я хочу, чтобы не было войны. И вот я как-то запомнила очень эти интервью на улице. Ну, то есть ответ вам по поводу Штефанова и Дениса Елисеевича нет. Согласна здесь на 100%.
0: Нет, ну он правду показал. И там, я не смотрел, там такой...

0: было, так это правда. Я вам сразу говорю. Такое мнение там у большинства этих бабушек и есть.
1: Спросите у Дениса, правда ли, что BlackRock и другие инвесторы уже давно купили земли Украины? Я не знаю, что такое BlackRock.
0: Ну, BlackRock – это крупнейшая инвестиционная компания в мире. Ага. Ну, смотрите, человек задает этот вопрос. На этом русская пропаганда очень сыграла. У вас есть интернет, раз вы смотрите этот стрим? Проверьте эту информацию. И окажется, что вам, извините, кое-чем кормили все это время пропагандисты.
2: Вот вообще, кстати говоря, да, я вот хочу тоже заметить, очень многие же не понимают, вот, коль мы уж упомянули Донбасс, да, а многие же не понимают судьбу этого самого Донбасса или Луганской Народной Республики, или Херсонской, там, областей, так называемых, в составе России. Ведь это же будет только на бумаге написано. Это будет только в Конституции. Но ни одна страна в мире их не примет. И, соответственно, это все это будут отщепенцы такими, каким был, условно говоря, Крым, где не было ни иностранных представительств, ни представительств банков. Я имею в виду еще в довоенное время. И никто не собирался никуда их принимать. Да, это там формально, условно, сегодня это называется территория России, россияне это называют, Российская Федерация, но проблемы там будут всегда. Это вот на мой взгляд, ну это мое мнение, вот как раз хотел Дениса мнение спросить, на мой взгляд это как раз вот подвешивание этих территорий в воздухе вообще на неопределенный срок.
0: Да, но более того, вы все эти аргументы перечислили, более того, Путин тратит на них из бюджета колоссальные деньги.
2: Конечно.
0: Просто колоссальные на содержание. Это такое бездонное дно. Ну, конечно, все так.
2: Денис, если не возражаете, у нас телефонный звонок.
0: Да.
2: Давайте послушаем. Уже нет.
1: Спросите, я спрашивала, мне кажется, Дениса. Человек спросил, вы неправильно, Александр, рассказали, что будет после сдачи Донбасса, если Путин запросит еще области?
0: Ну, так такой уже вопрос был.
1: Ну да, я уже отвечала, поэтому...
0: Где Трамп в этой схеме? Как? Если садятся люди на мировом уровне, подписывают документ. Кушнер сказал, Америка будет воевать за США в случае нарушения. Но Украина будет воевать за Америку при определенных обстоятельствах. Это не я сказал, это Кушнер сказал. В Украине это не показали, я это показал, это была прямая речь. Второе, опять, где идет речь сдать Донбасс? Сдать Донбасс, это вывести войска и сказать, ребята, можете здесь вешать триколор. А речь идет о том, что это сейчас обсуждается в салоне переговоров, что там будет международная временная администрация, типа мандата ООН. Но давайте пойдем по логике этих идиотов. А представим сдать Донбасс. Подчеркиваю, никто здесь в эфире это не предлагал. Сдать Донбасс. При гарантиях безопасности США, при дальнейшем мире. Ну дальше что? Я вам сейчас еще, не знаю, для многих это будет, наверное, откровение. Но вы знаете, что это фейк про 18% контролируемой территории Донбасса? Вы же везде читаете в прессе 18%.
1: Да, Зеленского. Да.
0: Нет 18%. 18% Донецкой области, а не Донбасс. Донецкой области. А это 8% от Донбасса, на которых живут обездоленные люди и вообще не жизнью они живут. Будет аргумент, там есть укрепление для военных, которое, если, значит, пойдет в руки в России, то они тогда будут плацдармить и дальше, и все остальное. Повторяю, как здесь Дональд Трамп? А текущая ситуация это остановит, так как сейчас идут дела на фронте? Ну вот пропаганда говорит да.
1: Я не, знаешь, я не очень понимаю. Было интервью на канале Liberty. Ты бываешь на канале Liberty, да, Денис?
0: Да.
1: Мария Максакова, где она сказала, что является поклонницей Дениса Елисеевича. Ей нравится либертарианство, и только Денис ведет свой канал. Дружите ли вы с Максаковой и, так сказать, разделяете вы ее точку зрения, то, о чем она говорит на своем канале?
0: Ну, дружба для меня – это очень громкое слово. Приятельские отношения. Приятельские отношения. Потому что она действительно там в эфирах лестно высказывается об идеологии и даже, можно сказать, рекламирует, распространяет эти идеи, за что я ей благодарен.
2: Тут вопрос почему-то именно ко мне задают. По поводу высоких гостей. Высокие гости уже были у вас, а именно Табах, восклицательный знак. Но вы нахамили ему и выгнали, объявив персону нон-грата. Ну, и, коль вопрос именно мне почему-то, он так и адресован, Манзар Денис, вопрос к вам. восклицательный

0: Отрицательный знак. Я вам хочу ответить, что я Табаху не хамил, и персоны Грата его не объявлял. Вот мой короткий ответ. Вы уже просто пятый или шестой раз пишете об этом.
1: Елисевич, какая русская пропаганда, в кавычках, нет в Кремле русских, и русский народ отодвинут от власти и какого бы либо влияния на нее. Там сидят навиопы, евреи, потомки кожаных комиссаров с конными матросами. Я что-то не помню, чтобы ты об этом говорил вообще, Денис.
2: Так этот человек не обо мне, он о себе. Он задал вопрос, сам на него ответил.
1: А, потому что я не понимаю, как... Да-да,
2: простите. Это вопрос об антисемитизме в Украине. Это же русский пишет, вы же понимаете это?
1: Ну да, конечно.
0: У нас не так много времени до конца эфира, и вот, если честно, очень хочется Дениса спросить совершенно другую тему, потому что, ну, понятно, да, сегодня мы, к сожалению, вынуждены обсуждать тему войны, тему того, что происходит, но вот все-таки хочется немножечко о футболе. В Майами тоже пройдут матчи. Вот мне просто интересно, Денис, как Майами готов ли к чемпионату мира? Пойдете ли вы на футбол? Если пойдете, то сколько стоит билет сегодня? А у вас такие команды, я посмотрел, и Бразилия играет, и Португалия, да и Колумбия, в общем-то, с Уругваем неплохие. Вот что скажете?
2: Ну, туристы, я вижу, туристы подъезжают, если можно так сказать. Туристы mm-hmm. подъезжают. Думаю, все пройдет на высшем уровне, потому что в 94-м году, когда был первый единственный чемпионат мира в Америке, там же были полупустые стадионы тогда, поскольку не был сокер популярен, сейчас уже совсем другое дело. Поэтому все пойдет на высоком уровне. Цены на билеты проверял, они были космические, особенно на Бразилию. Mm-hmm. Я не знаю, надо сегодня зайти перепроверить, но, по-моему, от 2000 начинались билеты самые дешевые.
0: Но это на официальном сайте или на сайтах перекупщиков?
2: Нет, это был Тикетмастер, типа такого.
0: Это уже перекупщики.
2: Да.
0: Вы-то пойдете?
2: А я такое в эфире не буду говорить про перемещение.
0: А, ну да, я прошу прощения.
1: Я тебе тоже хочу задать вопрос. Ты сегодня живешь в Соединенных Штатах, на мой взгляд, вынужденно. Ну, потому что ты вынужден был уехать с Украины, да? Но, пожив определенное количество лет в Америке, нравится ли тебе эта страна? Хотел бы ты в ней бы жить, если бы не твоя любовь к Украине? Потому что, с моей точки зрения, ты настоящий патриот Украины, как и Геннадий Балашов. Ну вот вопрос мой, твое отношение к американцам, к американскому обществу и вообще к этой стране.
2: Великолепная страна, великолепное общество. Кстати говоря, я бы общество построил даже в начале, поскольку как раз все отличие в людях, в первую очередь. И только хорошие слова. Но другой разговор, что действительно здесь вынуждена, хотя я мог сюда эмигрировать давным-давно. Вы знаете, у меня семья давным-давно живет в США, является гражданами. То есть это вообще не было, если было такое желание, не было бы проблем.
1: Ты никогда не говоришь плохо, вот сколько мы с тобой общаемся, я не слышала, чтобы ты, ну, как-то критиковал, я имею в виду сейчас не правительство, а общество стран, будь это, ну, кроме России, может быть, и если я поправь меня, если я не права. Но что касается украинского общества, американского, израильского, ты всегда как-то тепло говоришь о людях, о странах. Ну, ты заводишься тогда, когда речь заходит о режимах, там, о режиме в России, у тебя полное непринятие Путина, в Украине ты с болью критикуешь Зеленского. Ну, вот я никогда не слышала, чтобы ты критиковал израильское правительство или американское, как пример. Почему?
2: А мне не за что их критиковать. Ну, про израильское это вообще отдельная тема. Я не являюсь постоянным жителем Израиля, чтобы вообще вот так вот прям выходить и какие-то права на этот счет качать. В Америке я живу. Вы понимаете, люди часто как они хотят. А в твоей Америке все не идеально. А я сказал, что идеально? Или есть идеальные страны в этом мире? Их вообще уже нормальных стран все меньше становится. Уже, как говорится, некуда бежать вообще, в принципе, в мире такая обстановка. Еще лет 12 назад было куда, сегодня уже нет.
1: А лет 12 куда можно было бежать, с твоей точки зрения?
2: Тот же Евросоюз. В Британию. Поэтому...

0: тогда она еще и была Евросоюзом. Поэтому чего мне их критиковать? Везде свои проблемы, и Трамп не идеален. Но кто сегодня олицетворяет здравый смысл больше, чем Трамп? Есть альтернатива какая-то? Когда она будет, я обязательно об этом людям сообщу.
1: А почему же тогда ты сейчас сказал, есть ли альтернатива больше, чем объективной реальности, чем Дональд Трамп? Но ведь в его сторону сегодня летят, бог знает что, только не летит, с тем, что он говорит одно, делает другое, думает третье. Еще вчера он стоял рядом с Нетаньяху, поддерживая государство Израиль. Сегодня он оставляет Израиль как бы один на один с Ираном и так далее, и так далее. Вот он обещал за сутки закончить войну Украины, Россия этого не сделал, и вообще итолы не поменялись, режим не сменился. Покажите нам хоть какую-нибудь сторону американского президента, где он выполнил то, что, или довел до конца то, что обещал.
0: Люди хотят, как вам сказать, все воспринимать как дети, буквально, по пунктам и так далее и тому подобное. Не могут быть им довольны 100%. Делает ли он ошибки? Делает. Но по поводу там, кстати говоря, сказал одно, подумал третье, еще раз говорю, таков его стиль. Но смотрите, про Израиль. Вот сейчас там сменился глава Моссада, и известна стала такая история, что определенной группе агентов было выделено 1 миллиард шекелей на свержение режима аятолл. Операция провалилась. 1 миллиард шекелей – это огромные деньги. Но так бывает, так бывает.
1: И еще, я с Украины, хочу задекларировать, Денис сейчас главный объект, кто консолидирует реальную оппозицию, и похоже, он будет вынужден нас вести по сложному пути к свободе, свободе Украине. Ты, Денис, себя оцениваешь как оппозицию, как пишет вот человек, или нет?
0: Я точно не политик, но точно единственная реальная оппозиция в Украине. Потому что я не просто выхожу и критикую Зеленского. Просто, например, у вас в эфирах это гостевой эфир, вы модерируете, вопросы зрителей, это другая история. Я зациклен на идеологии. Конечно, я не выхожу, и 100% идеологии, это люди бы сразу отключились. Я знаю, как это делать. Я делаю это так, как я принял для себя решение. Я предлагаю. И люди знают, что я не против Зеленского, не потому, что он там чем-то мне не понравился. И даже не только потому, что он против меня там что-то делает. А потому, что это неправильный путь развития. Так же, как и Порошенко.
1: Угу. Неправильный путь развития.
0: Неправильный путь. А что делать правильно, я рассказываю. И не я автор этих идей. Это то, что прошли все успешные капиталистические страны. Это не какой-то там ноу-хау.
1: А вот ты сейчас сказал, успешные капиталистические страны. Вот есть такие ребята, целая группа их, Максим Кудахметов, Боря Рейтман живет в Ванкувере, они собираются в разных странах, съезжаются, может, ты слышал, часть из них либертарианцы, которые ищут, не удивляйся, что я сейчас скажу, ищут кусок земли на планете, где капиталистическое государство. Что ты думаешь про этот проект?
0: Ну, я либертарианец-реалист. Такое реализовать в современном мире очень сложно будет. Я не вижу, что этим нужно заниматься, очень сложно. Я занимаюсь другим. Украина прекрасная страна. Я все время провожу одну и ту же аналогию, которую я придумал. Это Феррари, которая заправляет ужасным бензином. И которая поэтому не едет так, как нужно. И ломается, можно сказать. Вот это сегодня Украина. Пока еще точка невозврата не пройдена. Она сегодня является такой страной. И особенно, когда ты поездил по миру, ты посмотрел, что в принципе можно взять лучшее, быстро это внедрить. Во многом мы уже в нормальном положении. То есть, например, в чем? В Украине очень быстро приживаются технологии. Это очень сильно интернетизированная страна. У нас пенсионеры сидят в интернете, в смартфонах.
1: Ты серьезно сейчас говоришь?
0: Да. То есть люди в 75-80 лет пользуются компьютером, сидят в интернете без проблем. Все сидят в Ютубе. Это, казалось бы, постсовок и так далее. Все эти платежи бесконтактные быстро приживаются, весь этот интернет-банкинг, все это очень быстро и все другие инновации тоже. Говорят, менталитет не тот. Чушь на постном масле. Правильные законы формируют правильный менталитет. Сегодня вот украинцы, которых называют неправильным менталитетом, приезжают в страну Евросоюза или в Канаду, или в Америку и вынуждены становиться частью приличного общества. И через год, оказывается, менталитет меняется. Он не может идти курить сигарету и куда-то там его бросить, ну, выбросить, или там дверь не придержать. Ну, какие-то такие банальные вещи бытовые.

0: А потом он политически образуется, понимает, а нужно быть как-то частью общества и принимать участие в политике и во всем остальном.
1: Но здесь главная эта проблема, чтобы эти люди потом вернулись, потому что я абсолютно согласен, что действительно набираясь, скажем так, того опыта, тех знаний, навыков, которые люди приобретают, пусть и невольно, к сожалению, приобретают, например, в тех же Соединенных Штатах, в Канаде, соответственно, приезжая обратно, возвращаясь в свою страну, этот опыт можно реализовать во благо строительства нового государства, того, в котором они сами жили и видели, что здесь это можно, здесь это не запрещено, значит, можно так жить.
0: Денис, желающих будет мало, я сразу говорю.
1: Ну, я понимаю, к сожалению.
0: Я называю единственным сумасшедшим, который хочет на это пойти. Но так желающих будет мало, поскольку люди подумают, а зачем, если у меня уже...
1: Они же приживаются, дети идут в школу, да, начинают... Причем дети тоже, они молниеносно подхватывают другой язык, они начинают уже говорить. Они через полгода между собой говорят на английском языке уже. Да, конечно, это сложно, этих людей можно понять, это тяжело. Я абсолютно согласен, что, к сожалению, таких людей будет не так много, не потому что они будут от этого отказываться, а потому что, вы правильно сказали, они подумают, а зачем мне это?
0: Но если придет президент, который будет делать, например, в Канаде он будет платить 40% налогов, а в Украине
1: 5%.
0: Да? И да, он задумается, но при этом цивилизованный суд, я не говорю, что так, как сейчас, но только низкие налоги. Там целый пакет реформ нужно реализовывать, причем синхронно. Это нужно доверие, это должен быть такой человек, который вдохновит. Но это не Зеленский.
1: Самое главное, поверят, на мой взгляд.
0: Поверят, конечно. И то не сразу. Пойдет какая-то первая волна, пару сотен тысяч. А тебя будут спрашивать, ну как тебе там на самом деле? Интернет будет это распространять. Это целая история.
2: Интересно, ты сказал об Украине. Денис, вот все-таки ты уникальный человек. Ты сказал, это Феррари, которую заправляют плохим бензином. Я хочу тебя спросить, почему Украина для тебя Феррари? И где взять хороший бензин?
0: Ну вот я рассказал, почему Украина Феррари, потому что приживаются инновации, прекрасное географическое расположение. Все остальное тоже в Украине присутствует. Все нужные критерии, факторы соблюдены. И повторяю, уникальное географическое расположение, которое многие считают как минус, на самом деле можно использовать как плюс. Нужный бензин – это нужные люди у власти.
2: Знаешь, это хотели укусить тебя, ну, посредством нас. Почему радио «Вера» не приглашает палестинцев вещать критику Нетаньяху? Они же за разносторонние мнения. Это имеется в виду, что сегодня ты, вчера Цымбалюк, ну, попрощался, правда, уже там в конце Майша и Тельман. Как бы ты ответил на этот вопрос, Денис?
0: Может, вам еще с КСИРа кого-то позвать? Какого-то с корпуса Стражи Исламской Революции? Все-таки надо разное мнение показывать.
2: Я сейчас
0: лидера Хамаса позвать. Сказать, а какое ваше мнение? Скажите, что вы думаете на этот счет?
2: Действительно, это, знаешь, это Ибрагим Муса у нас приходит иногда, Эзра Мурова приглашает, арабский парень, но он иранец, иракский, он из Ирака, да, по-моему, из Ирака, Денис, да, если я не ошибаюсь?
1: Ибрагим Муса, да. По-моему, скорее да.
2: Да, и он, как бы, у него есть свой канал «Голос арабов». И он там этот чехвостил Израиль с утра до ночи. И потом он познакомился с Израилем, там, с другими израильтянами. И как-то вот молодой парень, 25 лет, как-то у него поменялось видение. И он теперь приходит на израильские каналы, к нам тоже. И мы обсуждаем. Это интересно очень обсуждать с ним. Это возвращаясь, Денис, к тому, почему я наивно полагала, что если придет такой, как Роман Цымбалюк, и кто-то с Украины, не как я и Денис, а с Украины настоящим, как Богдан, да, не будучи там ни журналистом, ни блогером, получится интересный разговор, потому что они будут понимать друг друга лучше и найдут какие-то интересные, может быть, идеи в разговоре. И вот чего вот вышло в результате.
0: Ну, вы знаете, я хочу подчеркнуть, я же понимаю, что есть люди с другой точки зрения, но оправдывать диктатуру – это уже неприличный человек. Но если есть приличный человек с другой точки зрения – можно дискутировать, почему нет. Вот вы сейчас привели наверняка этот «Голос арабов» или как автор канала. Он, да, наверное, просто приличный человек воспитанный, который способен культурно вести дискуссию. Я не видел, но я по словам

0: чем предполагаю. Это абсолютно нормально. В Украине нет дискуссии. Понимаете, в чем проблема? Нет дискуссии. Вообще никакой.
1: Ну вот как раз написали нам, нашли же иракского парня. Денис, ну Денис, я не буду задавать эти вопросы. Какое мое дело, если у Дениса Елисевича гражданство США? Ну, ей-богу.
0: Да это сумасшедший, вы же видите, каждый эфир там одно и то же пишет какой-то сумасшедший.
1: Да-да-да, если у тебя, какие у тебя паспорта, сколько у тебя жен, детей, ну, послушайте, ну, вы правильно сказал, Денис Елисевич, вы действительно сумасшедший. Денис, ну, спасибо тебе большое за сегодня. Я понимаю, что мы, так сказать, время чуть перебрали, но я очень хотела именно с тобой поговорить на эту тему и про вчера, и про сегодня, и про завтра. А знаешь, почему про завтра? Потому что я... вот одно дело слышать человека, другое дело ему верить. Поэтому я хочу слышать твое мнение про завтра, и ты сказал скоро. И я думаю, что... Мне хочется верить, что ты прав. Спасибо большое.
0: Спасибо, спасибо.
1: Пока.
2: Спасибо, спасибо. Девять пятьдесят одна в Ванкувере. Завершаем наш сегодняшний утренний эфир на нашем канале, на канале Радио Вера ТВ. Нашим собеседником сегодня был общественно-политический деятель, предприниматель Денис Елисевич.
1: Да, спасибо большое Денису, и 2000 в прямом эфире, это и слушатель, и зритель Дениса, так сказать, спасибо всем, кто сегодня смотрел нас, ставьте лайки, подписывайтесь, вот тут радуется кто-то, что там вчера после передачи с Романом Цымбалюком мы получили какие-то отписки тех людей, которые захотели, не захотели нас слушать и смотреть. Это замечательно, вы должны слушать и смотреть то, что вам нравится, а не приходить туда, куда вы не знаете, то ли да, то ли нет. Лучше, если да, то приходите. Если нет, то идите на другие каналы того же Романа Цымбалюка или еще кого-то. И это вам будет намного интереснее, полезнее, а главное, гораздо более необходимо. Что касается этой недели, уже сегодня среда, завтра четверг. Завтра будет два эфира, мы в последнее время практикуем такой формат, когда идут два эфира отдельных, каждый по часу. Второй – это Вячеслав Мальцев, а вот первый – это премьера на Радио Вера. Это молодой человек, рожденный в Соединенных Штатах. Зовут его Бенджамин Голдин. Живет он в Нью-Йорке. Папа его очень известный адвокат, когда-то был нашим гостем. У мамы очень интересный яркий бизнес, зовут ее Маала. Это дети, которые страдают аутизмом, это очень известная сегодня компания в Соединенных Штатах Америки. Ну и, так сказать, Бенджамин, который родился в Соединенных Штатах, как он себя называет, очень интересно, я у него вчера спросила, он сказал «American Jewish Boy», который знает немножко русский. Вот этот American Jewish Boy, знающий немножко русский, завтра наш гость, о том, как живут и молодежь в Америке, что они думают про то, что происходит сегодня, про своего президента и вообще о государстве Израиль и многое-многое другое. Это что касается четверга и пятницы. Первый час Алексей Алексеевич Венедиктов, а второй час Сергей Услендер. Сережа записал очень интересные стримы последние дни. У него всегда интересные схемы, но это что-то невероятное. Но Алексей Алексеевич Венедиктов, его рекламировать особо не надо. И мне очень приятно, что эти люди не бросают эфир даже на полпути, и не через 20 минут не убегают, как с поджавшим хвост зайцами. Зайцы убегают так, с поджавшими хвостами. И уж тем более они приходят оскорбить и назвать людей, к кому они пришли в гости, разными словами. Это просто дурной тон. И это, как бы вам сказать... Ну, немного ума надо, чтобы прийти и нахамить кому-то, кому ты все-таки пришел в гости. А если ты так не любишь этих людей, зачем ходишь? Ну, вот такой у нас сегодня, такая у нас сегодня была передача. Мы прощаемся с вами. Всем до завтра. Хорошего дня, теплого, приятного, доброго. Пусть вас окружают симпатичные люди. И ходите, пожалуйста, в гости туда, куда вам ходить приятно. А если нет, да просто скажите «нет». И не будет никаких конфузов. И тогда не придется превращать конфузию в викторию. Так что всем пока.
3: Хотите купить жилье, но не знаете, с чего начать? Устали от множества советов по финансированию и не знаете, как принять правильное решение? На предложении какого-то...

0: Какого банка остановить свой выбор? Вам нужно просто обратиться за помощью к Олегу Клейнину. Моргидж-брокер Олег Клейнин – это 16 лет опыта на финансовом рынке Канады. Решение вашей конкретной ситуации с возможностью выбора самых выгодных вам условий от разных моргидж-провайдеров. Финансирование и рефинансирование, кредитные линии с низким процентом под ваше жилье. Работа на результат с комиссией, которую платит не клиент, а банк. Преимущество перед большинством моргидж-брокеров в наличии страховой лицензии по защите вашей недвижимости. Бесплатная консультация, оплата оценки дома. Звоните прямо сейчас. 778-995-3971. Олег Клейнин.
1: Что может быть лучше кинотеатра на диване? Телевидение, которое всегда с вами. С ITVNET вы можете смотреть родное телевидение по всему миру и на любом устройстве. Смартфоне, планшете, компьютере и Smart TV. Мы предлагаем контент для всей семьи на любой вкус и в высоком качестве. Новости, спорт, телешоу, фильмы и сериалы в прямом эфире и в записи, когда удобно и без рекламы. Хотите большего? В вашем распоряжении онлайн-кинотеатр «Иви» с премьерами и любимыми фильмами. ITVNET – это простой интерфейс, понятный каждому. Есть вопросы? Наша служба поддержки всегда на связи. Более 20 лет мы делаем каждый вечер особенным. ITVNET.com Лучшим зрителям лучшее телевидение.
2: Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере.
3: Радио «Вера».